0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
0: Не формат.

Здравствуй, милый мой, кажется, я безвременна. У меня от тебя, видимо, в скорости будет стих. Сказали побольше солнца и запастись терпения.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

пожалеть.

0: Тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Вадим Мулерман. Классик советской застойной эстрады. Заслушанный артист РСФСР. Лауреат песенных фестивалей в Братиславе, Праге, Гаване. Вторая премия всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Москве в 1966 году. Кстати говоря, с Иосифом Кобзоном мы ее разделили. Песня, которую он пел, «Хромой король». Ну, потом зацените как-нибудь. Родился Вадим Иосифович 18 августа 1938 года в Харькове. Учился в консерватории. Дебютировал на эстраде в 1963 году. Работал с оркестром Утесова, Саульского, Кролла. Мос и Росконцерте в 1968 году. Песня «Хмуриться не надо, лада» стала всесоюзным хитом. Она стала настолько популярной, что многие девочки получили имя Лада. Но заслушаем мы звезды.

0: Только ты на них не наступи.
1: Давайте разбираться. Советский Союз 60-х, 70-х годов. Джаз – это буржуйская тема. Сейчас ты слушаешь джаз, а потом возьмешь и родину продашь. Рок-н-ролл – это вообще стиляжничество. Рок – хэви-ю, психоделика, там, свободная любовь. Да вы что? Да вы что, с ума сошли, что ли? В рафинированном советском обществе секса вообще не было. Чего играть музыкантам? Вот ну чего и как? Подмосковные вечера? Это и то в лучшем случае. А отсюда были такие узкие рамки, в которых можно было творить. И надо сказать, иногда и получалось.

0: басы и барабаны. Да если гитарку поджужжать,
1: ну вот, вот представьте,
0: в голове, ну, зажестите, ну чутка, это же, ну, мощь, мясо, жир какой. В начале 70-х Мулерман увлекся исполнением национальных еврейских песен. И руководству это сильно не понравилось, так как в начале 70-х было дикое обострение на Ближнем Востоке, и СССР был на стороне Египта и Палестины. Мулермана, естественно, завернули, отстранили от эфира. Ему была запрещена концертная деятельность. Вадим Мулерман должен был петь песню из 17 мгновений весны. Но в итоге ее спел давний соперник Иосиф Давыдович Кобзон. Ну а сейчас Вадим Мулерман, помоги.

Вот уже зима, наверное, где-то близко. И лес сквозной

кто-то мулиной. Пусть моя вина,

с тобою мерять версты. Назло судьбе растоплю дыханье я снега горстку.

0: просто будь добрей.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере с несведенным проектом варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне Бекки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
1: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали! Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода, безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда, а то, что приснится,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

завеса? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

в солнечный день. Как жить, начиная с другого листа? Летит мой трамвайчик под номером 7. В счастливые давние с детства места. Он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

площадь вокзалов меня он несет, с которых когда-то нас с папой вдвоем моя электричка опять увезет в те лучшие дни, где нам все нипочем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Господи, на видосе-то забыл звук включить. Итак, друзья, всем привет, добрый вечер, 21.01 на моих зеленых системных. Сегодня среда, это значит в эфире очередной неформатный миксер. Валентин, привет, Генка, здравствуй, Вадим, привет, вот вижу у тебя, сегодня есть креветки. Вот, Слайк, наш минский друг, давно тебя не было, здравствуй, Олежек, приветище. Я, блин, просрал весь момент вообще, все вспышки, какие только мог, прям вот смотрю, а если бы не запикало на радио, я бы даже и не понял, что пора уже в эфир. Вот. Наш хабаровский друг, привет. Сегодня, кстати, земляки твои будут, да. Вот. И кто там у нас еще? Дениска, здравствуй. Ладно, давайте я буду потихонечку со всеми здороваться. Петруха, привет. Итак, что у нас? Во-первых, надо проверить, есть ли у нас эфир во ВКонтакте. А нету? А что за хрень? А я не понял. А есть ли у нас стрим во ВКонтакте? Ну-ка, проверьте. Может, это у меня что-то тупит? Ну-ка, давайте быстренько забежали, посмотрели. Сейчас я погляжу. Давайте, мы знаете, как включим победителя прошлой программы. Это, короче, голосовалка была... Ну, мало того, что программа вся была тухлая. Никто из музыкантов так и не зашел с нами, не поздоровался. Ну и голосовалка, соответственно, была такая же тудная и тухлейшая. Поэтому я не буду. Так, погромче на Ютубе. Так, вижу, что на Ютуб идет. А почему во ВКонтакте не идет? Я не могу понять, что за хрень. Вот, соответственно... Юрка, здравствуй, дорогой, приветище, приветище. Так, вот, и чего? Давайте я, знаете как, для видоса я убавлю вот здесь вот общую громкость у меня всего шарабана, а микрофон останется на том же уровне. Вот, и чего? Соответственно, ништяки я выбирать не буду из прошлой программы, потому что, ну, вообще никакой битвы. Там 2, 3, 4 голоса. Ну, это какашка, друзья. Так нельзя. Итак, победитель прошлой программы Ферд, как мы жили. И, собственно, пока он сейчас у нас играет, я проверю, где у нас стримы идут, где не идут. Потому что что-то непонятно. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Фейсбук идет. А итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21.07 на моих зеленых системных. Короче, то ли ВКонтакт чудит, это гребаная шляпа, то ли рестрим чудит. Короче, кто-то из них чудит. Смысл в том, что я вот вижу Facebook. Так, подождите, это у нас какая бомбардировка? А, это бомбардировка вообще. Короче, Facebook не идет. ВКонтакт не идет. Одноклассники не идут. Идет только на YouTube. Только на YouTube. А, и на Twitch. Вот так вот. Замечательно. Ну и ладно. Короче, кто хочет смотреть видео, заходите на наш YouTube канал. Да, это будет самое простое. На страничке плеера у нас на сайте Неформатное радио. Там, по идее, должна быть у нас... Сейчас давайте я проверю. Там должно быть у нас окошко со стримом. А, его тоже тут нет. А, нет, вот у меня грузится что-то. Вот, и там как раз ссылочка должна быть на наш YouTube канал. Вот. Ладно, будем надеяться, что сейчас он окуклится и заработает. Но как бы не будем заострять внимание на чем? На видосах. У нас же радио, ё-моё. Давайте, да, бахнем по радио. Я только вам решил футболкой новой похвастаться, а тут, блин, понимаешь. Ну и ладно. Не хочет нас рестрим выводить никуда. Паскудная херня, надо искать что-то новое, я понял. Надо что-то искать новое. Итак, друзья, отзвучал у нас победитель прошлой программы, и давайте мы уже все начинаем. Хватит уже расстраиваться, давайте начинать. Короче, все, кто хотят смотреть нас в видео, рисуйтесь у нас на канале Неформатное радио в Ютубе. Там стрим есть, там же можете писать в комментарии. Все остальные пишут в Дискорд, потому что во ВКонтакте стрима нету. А раз там стрима нет, соответственно, и комментарии мне во ВКонтакте можете не писать, я их все не увижу. Вот так вот. Ладно, итак, давайте ехать будем, собственно, по программе. Так, утомляет уже командировками своими Геннадия работа. Ну а что делать-то? Так, ладно, что там у нас? Вадимка с креветками, с арбузом, с салатом. Ты сегодня у нас красавелла прям. Юрка, здравствуй. Стрела Морфея, привет обеим ипостасям. Так, вот Дениска пишет, нет эфира в ВК, звук замечательный. На радио, ну так оно и должно быть у нас на радио замечательно, как бы ничего не поменялось. Так, бог с ним, со стримом, включи видос с хомячками. Нет, стрим идет у нас в Ютубе, на нашем канале в Ютубе. Вот нам туда народ пишет, вот хай от царства Шута пишет, ждем любовь Шута в вашем охеренном радио. А вы уверены, что оно охеренное? То вдруг сейчас вот вас как все поругают, как вас поругают, вы скажете, радио говно, Изухер козел. А еще мне часто говорят, что у меня дикция херовая и т.д. и т.п. Так, Жигули вы мои, Жигули. Да, будут сегодня Жигули. Сегодня Жигули будут обязательно. Из пятерочки, все как положено. Генка делится своим салатом. Так, что там? Я смотрю, пока я тут боролся с видосом, народ прям... Зацени самогонный аппарат с фоткой. О, ребят, ну я, если я побегу за самогонным... Она у меня есть, фотка, кстати, в этом, сейчас. Она у меня есть в телефоне. Я ее кину в Дискорд. Но давайте попозже, сейчас мы запустим песню какую-нибудь. Так, начали мы издалека. Издалека территориально, я имею в виду. Территориально. Смотрите, первая у нас группа Эргус. Они у нас из Хабаровска. У них сейчас 29 часов 12 минут. Вот, поэтому начнем прям с них. Итак, сейчас я их найду сразу, где же они у меня, чтобы... Ну, вдруг они скажут, не хотим мы слушать всю программу, дайте нам себя послушать, и мы пошли. Итак, дислокация, Хабаровск.

Группа «Эргус», «Многогранно» называется песня. Про песню ни хрена не написано. Написано стихи Сергей Бугреев, исполнение группы «Эргус». Вот так вот. Собственно, ставим, слушаем, поехали. Сегодня все новенькие. Все. Вот следующий миксер у нас будет с мастодонтами. Сегодня опять все новенькие, все новички. Поэтому как бы поехали. Поехали. Итак, ставим, слушаем, вы комментируете, ссылочки сейчас все брошу. Как бы будем пробовать без вконтактовского стрима, а что делать? Поперли.

0: Ну же, давайте уже зажгем огонь, а то что-то я как-то...
1: Крепка страховка страсти, касание паутина, тела, чтоб не устали, подбадривай.

Я сегодня с вентилятором. Потому что тут просто пиздец. Сейчас на видео можно и поматериться, и поругаться матом, и покричать, и гей.

0: Идем на радио. Идем на радио.
1: Есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
0: А итак, друзья, добрый вечер. 21:17 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Вот, насколько мы выяснили, у нас стрим во ВКонтактовской группе так и не появился. Я не знаю, с чем это связано, честное слово. Даже не представляю. Но кто хочет видеть мою наглую морду, заходите на наш YouTube-канал. Кстати, не забывайте на него подписываться, потому что уже мы целый год просим вернуться всех подписчиков. Старый канал мы где-то просрали доступ, а в новый никак не можем никого загнать. Вот, ну и, конечно, у меня сегодня новая футболочка. Можете там ее заценить. Вот, так, ну что, вернемся мы к группе Эргуст. Группа Эргуст у нас из Хабаровска. И вот что нам народ пишет. Вот давайте я начну сверху. Так, Славик пишет: музыка задорная, а вот песня-речитатив мне неинтересна. Витос пишет: интересное начало, бодро. Антоха написал: музон бодрый, текст не зашел. Олежек пишет: трек зачетен, попал в сегодняшнее мое пивное настроение, позитивненько и весело, респект. Вот, в Ютубе в комментариях нам пишут чего? Во-первых, Юр-Юр нам Елисеев пишет: добрый вечер, привет тебе, дорогой. Андрюха вот Боженков пишет: нормальная песня, вокал немного сделать почетче и будет красотища. В общем, плюс. Пипец, у тебя искры из кальяна пылают. Смотри, студию не спалит. Ты знаешь, у меня вентилятор тут справа, и он как раз уголек раздувает. Но я тут сделал такой импровизированный козырек, чтобы не так сильно дуло. Вот, ну пусть, зато уголек не потухнет. Так, Дениска пишет вот нам в YouTube: привет всем, раз ВК тупит, будем сидеть в YouTube. Вот так вот. Так, что там? Петруха написал: на мой вкус музыка хорошо, подача вокала не зашла. Вот, Генка пишет: кого-то из лихих 90-х напоминает, не могу понять кого. У Юрки, у Арцизова есть вопросы по сведению, а песня задорная звучит. Так, Олежек вот наоборот, все нравится, все на своем месте. Валентин пишет: ноги сами в пляс пускаются. Пермяки наши пишут: Витос, вот после сегодняшнего загруза на студии порадовали свежей нотой. Димка, наш хабаровский друг, землякам своим пишет: пресловутое сведение вокала подкачало, а так классненько. Вот. Вадим пишет: вокал громковато. Стрела Морфея пишет: вся композиция по стилистике забойная, драйвовая, напоминает отчасти что-то давно забытое. А такой андеграундный рок, полузапрещенные посиделки, очень атмосферно, как добились такого эффекта, даже не представляем. Исполнение и сведение. Вот. Так, у меня в наушниках тиховато вокал, пишет Димка. Ну вот, смотрите, мнение прям разделились. Вовка Давгаль пишет: что дальше? Привет, привет, дорогой. Дальше будет еще одна песня. Что же вы думаете? Мы тут прям раз и все. Вот. Вы мне, кстати, вы периодически поглядывайте, пожалуйста, во ВКонтакте, если там, ну, кто может. Если там стрим запустится, я тогда всем скажу, что там тоже стрим есть. Вот, потому что как-то уже привыкли все. Вот, ладно. Собственно, все. Все комментарии зачитал. Имею право пыхнуть. Далее у нас начали мы с Хабаровска, ибо у них много времени. Думаю, если сидят, смотрят, то чтобы уже прям раз и могли пойти спать. Теперь у нас Челябинск. Андрейка, твои, понимаешь, земляки. Так, вот вижу, у нас рок-группа «Игра» висит. Ах же, ёжа, забыл! Забыл же я же сказать про альтернативное голосование. Друзья, у нас же в прошлом миксере было 100 голосов за одну группу в альтернативном голосовании. Сейчас я вам скажу, за какую. Вот, короче, ну так как активность была маленькая, я думаю, сильно мы пыжить призами не будем, но как бы дарю группе, давайте я им подарю трек дня где-нибудь так в середине недели следующей. Вот. Ну и, конечно же, удваиваю эти 100 голосов на 2, и на баланс на сайте Неформатки положим вам 200 рублев. И, собственно, свежее альтернативное голосование, вон оно у нас присутствует в левом углу на видосе, ну а к записи эфира просто добавлю ссылочку. Вот, все, рассказал. Я забыл просто, забыл. Едем дальше. Далее у нас группа из Челябинска «Фантом удачи». Так, давайте мы сразу «Эргуст» закроем, чтобы мне с ними не путаться. Вот, «Фантом удачи», «Протест в тишине» называется трек. Так, копировать. Что у них написано про себя? Вот, в нашем сердце полыхает огромное пламя, которым не терпится поделиться с миром. Взрыв, который рвется из груди, дабы встряхнуть планету и каждого человека на ней. Мы пришли, чтобы зажечь солнце и очистить небо от туч. И фантом, стоящий с нами на одной сцене, поможет нам в этом. Ты услышишь в нас то, что близко только тебе, и мы вместе разрушим каждую стену, что мешает нам жить. Вот так вот красиво они написали про песню. Собственно, ставим, слушаем. Челябинск, «Фантом удачи», «Протест в тишине». Все, кто не могут нас слушать в FM, находите у нас на сайте кнопку «Слушать радио» и слушайте в онлайне. Поехали, не забываем комментировать.

Очень громко мне орет, ребят. Кому хочется нормальный звук, слушайте на радио. Слушайте на радио. На стриме у меня звук идет, ну, как бы, с колонок, потому что если я буду делать громко, я тут охуею просто. Ну и на стриме я только матом ругаюсь, там на самом радио мы не ругаемся матом. Так, что там у нас, Андрюха царапает, неформатка на каникулы в этом году пойдет или нет? Слушай, я не знаю. Желание, конечно, есть, потому что я подзаебался, если честно. Я же сейчас хуярю, у меня две работы и неформатка. Я подзаебался. Но ехать мы никуда не едем, по большому счету. Поэтому я не знаю, Андрюш, как бы посмотрим. Пока не ясно. Ваше здоровье. Холодненького.

0: Так, идем на радио. Идем на радио.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миг, сэр, на неформатном радио.
0: Ну, сейчас я в общий эфир скажу все. А итак, друзья, 21:27, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. Приветствую вас, я диджей Зухер, вы слушаете программу «Неформатный миксер», потому что сегодня среда, и сегодня я один, кстати. Сегодня я без Коляна, Коляна у меня приболела. Вот, свалилась и говорит, наконец-то я заболела коронавирусом. Она прям вот мечтает об этом, но я не верю, потому что она уже переболела, когда я им болел. Вот так вот. Ладно, только что мы отслушали «Фантом удачи», город Челябинск. Давайте буду читать комментарии, потом отвечу на вопросы. Тут вот мне в Ютубе в комментариях задают вопросы. Я уже на них, в принципе, ответил, но надо, наверное, надо для всех рассказать. Так, вот Слайк пишет, пойду покурю, не мое. Даже женский вокал не впечатляет. Антохи бодренько. Валентин пишет, вокал хороший, сексуальненький. Сексуальненький. А это же здорово, когда девчонки еще и поют сексуально, да? Мало того, что они сами неплохо выглядят на сцене, а когда еще и голосок, то прям ух. Так, Витос пишет, хорошо, однако только синты не в тему. Деваха жжет, деваха жжет. Олежек пишет, вещь, круть, такие шедевры. Мой плеер кушает с большим аппетитом, беру себе, обожаю подобное. Не интересует техническая часть, нравится идея, характер и подача. Молодцы, мое. Вот, жена Олежека, если рядом, шлепни Олежеку под затыльник, потому что ему точно девка понравилась, вот 100%. Так, Димка, наш хабаровский друг, пишет, из-за вокала я плохо музыку слышу. Одесса пишет, Петруха, трек заходит, вокал отличный, но покрутил бы еще на сведении. Юрка, наш дружочек, пишет, сделано все грамотно, по законам жанра. Хоть я и не любитель жужжалок, но песня зашла. Так, Генки напомнил песню Боярского из «Спортлото 82». Слушай, а какая там песня была у Боярского в «Спортлото 82»? А разве там был Боярский? Разве он там пел? Что-то я прям не помню. Так, Вадимка пишет, хорошо было. Стрела Морфея пишет, драйвово, стилистически, гармонично. Только вот такой стиль вне наших вкусовых предпочтений. С вокалом хорошо получилось, но кажется, или немножко как-то смешивается аранжировка с вокалом. Как бы мешают друг другу, а не дополняя. Вот. Не получилось мне Олежику сегодня подзатыльник отвесить. Вот, потому как жена уже спит. Видишь, у нас бабы наши разоспались. Моя лежит там внизу, помирает, а ты свою просто спать отправил. Ну ладно. Вот, теперь отвечу на вопрос. Андрюха вот спрашивает. А, нет, ну, во-первых, вот про группу он написал. Хоть я в подобном стиле панка не слушаю, но так как всей группа из Челябинска, музон с женским вокалом вкатил. Какой-то изюминка есть в треке. Вот, и спрашивает, пойдет ли неформатка на каникулы в этом году и когда будет тотальный отбор. Глобальный, генеральный отбор от Борисима будет, наверное, в сентябре. Вот, по поводу каникул, наверное, не очень хочется, потому что я устал, я очень сильно уже устал. Хочется сделать каникулы, но так как мы никуда вроде не едем, потому как не на что, да и некогда, то, может быть, даже мы и без каникул обойдемся в этом году. Вот. По поводу глобального отбора, он будет обязательно, потому что, кто заметил, у нас три канала молчат. А молчат они в силу того, что я их остановил. Там надо уже как-то сделать пересортицу, а все никак руки не доходят, поэтому надо. И, собственно, я так подозреваю, ребят, что где-то недельки через две начнется глобальный отбор. Вот, запись эфира будет обязательно. мы ее... Во-первых, в Ютубе она и так сохранится, плюс мы же пишем еще эфир, так что будет. Так, ладно, что? На все вопросы ответил? Вроде на все вопросы ответил. Стрела Морфея пишет панк, разве это был панк? Но для Андрюхи это панк, потому что он у нас и пишет, и играет, и слушает электронную музыку. Поэтому для него это, конечно же, панк. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас бездомный кодо. Так, закрываем фантом удачи, они у нас отзвучали. Бездомный кодо, город Новосибирск. Я прям вот издалека, все ближе-ближе к нам добираюсь. Ближе-ближе к нам добираюсь. Про себя ребята написали ничего. Поэтому просто ставим и слушаем. Новосиб, бездомный кодо, мое дыхание называется трек. Ссылочку сейчас брошу. Ну, а вы, собственно, комментируйте. Вот, и никто мне так и не написал, как вам моя майка новая. Вот, что за жлобы такие слушатели пошли? Я не знаю, стараешься тут, стараешься. Ладно, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:36 на моих зеленых системных. Смотрите, пишет чат в Ютубе, снова завис. Походу, Андрюха пишет. Вот так вот. Я вам еще на Twitch кинул ссылку в Дискорде. Может, там не будет виснуть, не знаю. Вот, в Одноклассниках вижу, появился стрим. На Фейсбуке так его и нету. Короче, я так подозреваю, надо рестрим менять на что-нибудь другое. Все, это уже второй раз такая херь. И как-то оно прям вот совсем обидно. Ладно, вернемся все-таки к группе. Отзвучал у нас «Бездомный Кода», «Мое дыхание», город Новосибирск. Кстати, вот Андрюха задает вопрос «Стреле Морфея», а что музыка, где звучит протест под тяжелую музыку, разве не панк? Ну, подожди, ну протестануть же можно и в хэви где-то, да, и там достаточно тяжелая музыка, да и в роке частенько протестуют, и музыка тоже тяжеленькая. Так что, ну не знаю, по этому признаку браться за панк, наверное, сложно, да? Вот, ладно, возвращаюсь я к комментариям к треку, который только что отзвучал. Генка пишет: бас, слышу любимые ноты, Петруху цепляет. Антоха Андреев написал: неплохо. Вот, Боженков наш вернулся в Дискорд, говорит, всем в Дискорде привет, потому что, видно, подвис ютубовский канал. Ну, я не знаю, сегодня какой-то пиздец. Да, я вот так вот потихонечку сказал, не должны забанить. Так, что там у нас? Чё-то прям пока не вкатывает ничего. Дениска пишет, наш воронежский. Стрела Морфея пишет: не слабо удивило развитие песни, весьма неожиданный поворот, от чего-то вспомнился Рома Зверь в юности. В любом случае, песня вызвала добрую улыбку, хоть и посыл в ней другой, но ничего с этим поделать не можем. Вот. Так, Славик пишет: вы, по-моему, не отличаете речитатив от вокального исполнения. Ну, не ругайтесь, друзья мои, разберетесь между собой. Так, Юрка пишет: песня неплохая, слышно, что работа проделана немалая, но тем не менее есть места недоделанные. ОБС-ка глючит или не справляется? Слушай, ну как она может не справляться, я не знаю, потому что, как тебе сказать, тут Рязань 7 стоит, 16 гигов оперативы, видюха, скажем так, предпоследняя. ОБС-ка не может не справляться. Раньше же она справлялась. Нет, я сейчас захожу просто на сайт рестрима. Это рестрим тупит. Рестрим тупит. Вот мне в свое время наш рязанский друг Виталик, он мне подсказывал какую-то программу, которая напрямую может подключаться в несколько потоков. Вот. И вот надо мне ее, наверное, юзать, потому что ОБС, вернее, не ОБС, а это рестрим тупорылый, и он в прошлый раз не выпускал в этот Facebook, а в этот раз вообще он все нахуй получил. Видимо, люди просто много начали пользоваться, и рестрим не справляется. Вот хуй весь до копейки. Ладно. Вот я матом начал ругаться уже в эфире радио. Так, ладно. Что там у нас еще? Кстати, кто знает хорошую программу для стрима на несколько каналов, подскажите, пожалуйста, потому что, ну, вот это нереальная херня, меня так не устраивает. Уже люди только привыкли. Ну и, конечно, чтобы чатик общий был, потому что чатик все-таки, вот мне в ОБС-ке нравится, он все сразу собирает со всех каналов и в одно мне окошечко выводит. Так, что, все. Собственно, все прочитал. Дальше уже там народ между собой срется. Люди, не сритесь. Ну что вы, дайте мне лучше дельный совет. Независимо, речитатив или не речитатив, мне понравилось, написал Олежек. Вот на этом, наверное, и как бы, давайте остановимся. Едем далее. Далее у нас группа «Игра». Группа «Игра», которая вот они у нас появились в чате во ВКонтакте, в Ютубе. А дайте-ка я Ютубик проверю, он пашет или нет. Что-то сегодня прям какая-то жопа. Да нет, вот Ютуб показывает, работает. Ну-ка. Сейчас мы его откроем, звук отключим, чтобы он тут не рубил нам. Вижу ВКонтакте. Какая длительность этой рубрики? Ой, ребят, ну, длительность сколько? Я не знаю сколько. 8 треков, а там как пойдет, ну, обычно часа в полтора укладываемся, так что есть шанс досидеть. Вот Юрка единственный, кто заценил, мою майку. А, и Андрюха. Ну вот, хоть кто-то, блин, мне хоть перед кем-то похвастаться, и то приятно. Это народ унылый пошел. Вот, ладно. Едем дальше. И далее у нас рок-группа «Игра». Рок-группа «Игра», которая... Сейчас, стопэ, стоять, Зорька. Оп, назад чуть-чуть. Которая у нас из города... Не города, а... Ну, город, да, советский. Практически земляки мои. Я правильно, да, говорю? Или нет? Или я путаю? Это вот советский, который у нас под Тулой, или это какой-то другой советский? Ну-ка, поправьте меня, если я не прав. Вот, ну, мне кажется, что это наши земляки. Хотя, может, я и ошибаюсь. А, нет, у нас-то Советск, а это советский. Вот, все, я в оконцовочку. Так, рок-группа «Игра», давайте, напишите мне, откуда вы территориально, откуда вы у нас территориально, и будет всем счастье. Так, ну а мы их, собственно, ставим, слушаем, что у них про себя не написано. Ну, у них написан состав. Я не знаю, я не читаю составы. Когда вот если бы тут было бы описал про группу, там что-то, я бы прочитал. А вот, ну, просто тупо состав, люди. Я сейчас кину ссылку, зайдете, почитайте, кому интересно. Итак, ставим, слушаем. Дислокация советский, стилистика рок, группа «Игра», трек «Секрет». Поехали, вы слушаете, комментируйте, а я вам бросаю ссылочки, куда попало. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21:49, 27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, написал нам Димка, что в Ютубе идет сначала стрим. Я не знаю, почему у тебя сначала. У меня, вон, я вижу все, и чат вижу. Вот, рок-группа «Игра» написали мне, что они из Мариэл. Вот, это поселок Советский, Мариэл. То есть, в принципе, вы нормально так пристроились сразу же за Новосибом. Практически я вас наугад поставил в нужную позицию. Так, ладно, ну давайте буду читать комментарии, потому что прям вот так резко все накинулись на ребят. Накинулись, и плевать, что молодо зелено, да, но так не зло, но ругают. Смотрите, читаю. Так, ну, во-первых, все порадовались за мой самогонный аппарат. Да, это будка на 20 литров. Вот, Олежек спрашивает, на сколько ли? На 20 литров будка. Сегодня специально проверял, пятишками заливал. Все четко. Все четко. Так, Дениска пишет, вот это мне прям кайфануло, голосок улетел, текст, конечно, как-то о чем непонятно, но музыка, идея, вокал зашло. Вот, далее, что там, Димка пишет, вообще чушь, видимо, он обкурился и взялся писать, ну или с похмелья. Ну, я не знаю, ребят, вот я никогда к текстам не придираюсь, потому что это... Ну, это человек так видит и слышит, но это его личное дело. Это же его кусочек души, поэтому не надо к тексту цепляться. Вот, сведено не очень, согласен, тут я соглашусь. Вот, так, крутейшая вещь написали мне про самогонный аппарат. Аппарат вещь самогонный. Спасибо, спасибо, друзья. Вот, сам радуюсь. Так, Витос вот пишет, походу сами писали с репточки, ну, молодцы, хотя мне не очень, но я так подозреваю, что в Мариэл, в поселке Советский, скорее всего, репточки-то как таковой нету, скорее всего, ребята сами себе какую-то студию где-то в каком-то помещении собрали, и вот вполне возможно, что это вариант какого-нибудь там дома культуры местного, да, или клуба, что тоже не исключено. Так, что там нам пишут? Славик пишет, ну уж не думаю, чтобы уж прям так, просто нет хорошего текстовика. Такие проблемы у многих групп, к сожалению. Дениска пишет, бэка чуть бы побольше и дорисовать весь рисуночек, и огонь будет. Так, Антоха вот спрашивает, случайно там не Лопатов ли Дмитрий поет? Нет, нет, Лопатов, Димка, он у нас перебрался же куда? В Севастополь или в Симферополь? На Крымах он у нас теперь, а тут Мариэл, это прям вот совсем разнополярные поселки. Так. Трек норм, вот пишет Петруха. Стрела Морфей пишет, что было такое в самом начале? Звезда полынь или показалось? Простите, это викторина какая-то. Одни глаголы не поняли. Извините, чтобы никого не обидеть, включая сводильщика и коллектив, лучше промолчим. Вот так вот. Так, Андрюха пишет, я текст в песнях не слушаю, но тут слова прям зацепляются за мои уши. Пол песни, текст тупо из местоимений. ХЗ, на любителя данной песни могу только тройку поставить треку. Вот. Олежику понравилось. Пишет, трек прям вдохнул юностью на акустических гитарах в подъездах гастальжи. Хорошо, хорошо. Юрка пишет, идея песни хорошая, есть некоторые шероховатости в сведении и исполнении, потому звучит как-то непрофессионально. Так, далее. Слайк, Димка пишет, вот я не хотел бы текст осуждать, но тут вот так вся, все каша полная, вот так вот. Так, что там еще у нас? Хорошо вдарили по ностальгии, друзья, ведь в начале своей муз-карьеры все так начинали, мне зашло, вот так. Так, смотрим, что нам там. В ютубовский чат никто ничего не написал больше. Ребят, на всякий случай могу сказать, что еще могу сказать. Ну, да, во-первых, добавляйтесь в Дискорд, это не так сложно. У нас в группе во ВКонтакте находите там большая жирная кнопка «Эфирный чат». Тыкайте в нее, и там есть все инструкции, как попасть в наш Дискорд. А еще у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Может, кому-то удобнее писать туда, но я считаю Дискорд удобнее. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее, замечательная. Помните, я вам все пиарил группу Джек Оранжевые Кеды? Помните, да? Вот, а сейчас я нашел еще одну интересную группу. Называется она «Каблуки и кеды». «Каблуки и кеды». Так, сейчас я найду, откуда же они у нас. Они у нас из Москвы. Вот, трек называется «Весна». Про себя они ни хера не написали, поэтому мы просто ставим, слушаем, вы просто комментируете. А я сейчас ссылочки все брошу. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21:58 на моих зеленых системных. Сегодня мы лишились сразу трех точек стрима. Вот, поэтому слушаем нас только на радио. Ну, а кому все-таки хочется смотреть на эту гнусную морду, то есть стрим у нас на YouTube-канале, на нашем. Как бы туда вроде идет все без этих, без задержек. Ну, задержка есть, конечно, небольшая, но все-таки там есть. Так, ладно, отзвучали у нас каблуки и кеды. И начинаю читать комментарии. Так, Слайк пишет: мне нравится все. У Петрухи вызываются ассоциации с рекламным джинглом, но звучит неплохо. Как у прошлого трека, хочется качества побольше. У записи и двухлетка рядом танцует. Вот так вот. Ну, это, ты знаешь, если дети танцуют, значит трек удался, я считаю. Это всегда здорово. Так, Олежек пишет: знаю зачетный рецепт мамагомочки на кедровых орешках и слушай, ну это как тебе сказать? Тут же у меня есть рецепт. Главное же выгнать, да? То есть потом-то с этим что хочешь можно делать. Главное же сперва вот спирта нагнать, а все остальное уже потом не страшно. Так. Димка вот спрашивает, есть ли кто-то из группы, я бы вступил и послушал еще песенок. Ну, что-то вот я смотрю, ребята как-то не хотят. Так, где можно проголосовать за группу? Как деньги закинуть на счет, чтобы проголосовать? Вот, смотрите, я рассказываю. Во-первых, завтра вечером появится запись сегодняшнего эфира. Там будет обычная наша голосовалка, она абсолютно бесплатная. Вот, есть альтернативная голосовалка, вот прям ссылочка на нее есть у нас и в группе во ВКонтакте в эфирной теме, и вот в Ютубе, смотрите, внизу ссылочка тоже в подписи к этому ККК, там прям страничка, где альтернативно голосить написано, там есть ссылочка, вот. И это альтернативное. Это вот если кто-то хочет проголосовать рублем, эти деньги пойдут не на неформатное радио, не никуда. Это пойдет чисто мне в карман. Да. И я обязуюсь честно пробухать эти деньги. Вот, и потратить их с пользой для себя любимого. Вот. И, собственно, конечно же, властью данной мне неформатным радио, я в зависимости от активности в альтернативном голосовании придумаю и сделаю какие-нибудь приятные подарочки музыкантам. Собственно, ну, поглядим, как поголосуете, такие подарочки будут. Ну, понятно, что вот позапрошлый раз у нас ребятки трех недели выиграли. Вот они всю неделю, там, каждые 40 минут почти звучат в эфире. Так что, как бы, альтернативные голосилки – это польза для меня и такой шанс получить халяву за не очень большие деньги для музыкантов, которые участвуют именно в программе. Потому что на самом деле все эти услуги гораздо дороже стоят вживую на сайте. Вот, ладно, отвлеклись. Вот, и вот удивительно, что нету никого из группы. Почему вот я кроме группы «Игра» никого не вижу? Ну, так вот прям непонятно. Так, ладно. Дениска пишет: трек неплохой, но коротко так. Послушал, не запомнил, хотя вокал неплохой. Витос пишет: вроде как красивая песня, но что-то не хватает. Стрела Морфея пишет: нормально, уверенная попса, простите, эстрада, с модными фишечками в виде манерности, не наша, совсем немного с огрехами, но в целом норм, вокал чуть-чуть подзажат. Андрюха пишет: люблю подобное, но не в этот раз, как-то не зашло, наверное, дело во вкусе. Так, хедлайнер, ой, бля, простите, проебал каблуки и кеды, отвлекся на вкусняк. Ну, ничего, послушаешь в записи. Так, Антоха пишет: такое ощущение, что на студийную минусовку наложили живой вокал с концерта, в целом неплохо. Стрела Морфея пишет, что-то в последнее время новые группы не очень балуют своим присутствием, а жаль. Ну вот, кстати, вот это непонятно на самом деле. Сейчас у них хороший хороший вариант, понимаешь, ловить своих потенциальных слушателей, да, сеять добро, потому что сейчас народу, слушай, знаете, я что хочу? Я сейчас обновлю страничку, мне просто интересно. Так, что у нас? Игра звучала уже, да? Да, звучала. Вот сейчас мы здесь и обновим. Просто даже интересно. 17 317 человек слушает онлайн. Ну что, пойди хуёво, да, вот сейчас бы раз пообщались со слушателями в чатиках, везде бы прям и ссылочку бы на свою группу кинули, и люди бы зашли. Да нет, мы же тупим, мы же что, мы же такие все красивые, в жопу, в жопу. Ладно, так, желтая борода. Нет, борода у меня бело-черная, хрен знает, какая желтая. Да давайте сниму, а то вот... Меня уже в каждом эфире практически подъебывают на тему, что мы тебе подарим поп-фильтр. И все только подъебывают, и никто не дарит. Так, ладно. Что дальше? Олежек пишет, Джек зачет респектует. Ты посмотри, что там написано. Посмотри, что там написано. Ты же вот прям не уловил всей сути. Ладно, едем дальше. Далее у нас Павел Козлов и Раиса Саидшах. Павел, если ты нас сейчас слушаешь, ты не обижайся, ради бога. Я вот просто не для того, чтобы тебя обидеть. Я просто, честно говорю, увидел Раису. И прям вот у меня теплая улыбка на лице расплылась. И я думаю, надо брать. Надо брать. Даже слушать не стал, честно говорю. Вот просто оставил себе ништяком на... Вот именно в эфире покайфовать. Просто Раису я уже прекрасно знаю. Хорошо, мы ее и слышали, и видели. Павла пока не знаем, но сейчас, благодаря Раисе, мы узнаем и Павла. Поэтому давайте мы этот дуэт послушаем. Город Москва. Написано следующее. Дуэт популярной певицы Раисы Саидшаха, Павла Козлова. Важный трек с нового альбома Павла Козлова «Попса и музыка». Вот, ставим, слушаем, поехали. Ссылочки сейчас все брошу. И, собственно, вы комментируете. А я чего? А я кайфую. Но надеюсь, что кайфую.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 22:10 на моих зеленых системных. Извините, видос забыл включить на видосе камеру. Ой, камеру, звук. Микрофон, господи, все уже перебрал. Я тут нашел на рестриме чат помощи, написал туда, почему там-то и там-то не работает, и, короче, у них даже, блядь, чат помощи тупорылый. Короче, нахер надо эту шарагу менять, я не знаю, что кто мне посоветует, что еще можно, кроме рестрима, использовать. Так, ладно, вернемся к песне. Ну, Раиса, она, как всегда, она замечательна. Она замечательна. Кстати, кто не знает, она же еще преподает вокал. Вот. И я не помню, честно, название самого заведения. Ну, какое-то там крутое, чуть ли не в Гнесинке ли, да? Ну, что-то такое прямо. А, нам сейчас Вадим, Вадим, ну-ка подскажи, где она у нас там учит, где она у нас учит. Вот. По поводу Павла, ну, Павел тоже хорош, смотрите, прям звучит здорово, неплохо. Так, смотрите, что нам народ пишет. Вадим пишет: привет Павлу, Раисе. И Раисе, если они тут. Так, что там у нас? Неплохо, пишут, голоса обалденные. Петруха написал: хорошая, легкая песня. Витос, наш пермяк, пишет: прям рок-опера, ничего так красиво. Димка написал: видимо, мне таких мелодий не хватает, устаю от жужжалок, старею. А недавно «Синюю птицу» на виниле слушал и торчал. А ты знаешь, кстати, ты зря. Старую музыку можно и нужно слушать, потому что тогда было больше все-таки музыки. Тогда было больше все-таки музыки, и как-то к этому делу относились более ответственно, более профессионально. Нет, старую музыку надо обязательно слушать. Так, Славик пишет: профессионально, качественно и заслушался. Я бы это попсой не назвал. Аранжировка очаровала, особенно партия клавишных. Так, Олежек пишет: мне всегда были интересны вокальные дуэты мужского и женского вокала. Очень уважаю наших мастодонтов «Стрелу Морфея», по вокалу «Круть». А музыкальное сопровождение под мое пивное настроение плюс самогонный аппарат Зухера зашло однозначно. А чё, чем мой самогонный аппарат?

Я прям бы стоял, булькал, а ты этот лежал под ним бы, тебе в клювик капало, а так-то что тебя мой аппарат радует? Ну, спасибо, я рад, что тебя радует мой аппарат. Теперь надо поставить бочку 200-литровую под брагу и, собственно, начинать непрерывный замечательный процесс. Так, Юрка пишет, песня звучит профессионально, хотя ожидал немного большего. Все-таки известное имя. Так, что там у нас еще? Жигули вы мои, Жигули. Петруха написал, двухлетка скачет на кровати, новая ступень. Ну, тоже хорошо, а что, двухлетка, давай скачи. Только смотри, сейчас она тебе матрас прорвет, и все, и будешь спать на полу. Так, Стрела Морфея пишет, хорошая эстрада, приятное сочетание мужского и женского вокалов. Красиво, что есть, то есть. Вот Вадим пишет, мастеринг этой песни делал я. Прикольно, надо и мне загрузить песенку с Раисой Саидшах на неформатку. Да, кстати, недавно же мы с тобой, да, вспоминали Раису. Прям вот буквально недавно мы с тобой ее вспоминали. Это мы тут с Вадимом часов до двух ночи, наверное, в Дискорде трепались, сидели. Потом уже у меня глазки закрылись. Я говорю, все, Вадимка, пошел я баиньки. Вот мы как раз, ну это, наверное, недели две назад было. Как раз вот Раису вспоминали. Так, очень мне зашла ее песня про варенье. Прям вот, ну не знаю, это прям Митяев в юбке получился. Так хорошо она прям душевно отзвучала. Ладно, читаем дальше. Димка пишет, я бы не сказал, что эстрада, но это скорее похвала. В России подобной музой эстрада не славится. Вот, далее, что там, в Академии Гнесиных, да, ну вот я помню, что где-то там она в крутом заведении преподает, ну и как бы это все слышно, все слышно. Так, ладно, едем дальше, далее у нас группа «Слухи», которая вчера у нас уже звучала с этой песней, и я их настойчиво просил, говорю, давайте какую-нибудь другую песню включим, пишет Андрюха Бескаляновны. Вот, слушай, Бескаляновна болеет у меня, Каляновна, Андрейка, ну пусть она лежит, отдыхает, не надо ее сейчас дергать. Вот, и, собственно, эту песню мы уже слушали вчера в рамках программы «Неформатная бомбардировка», но тут же мы ее прям вот мы сегодня ее еще раз послушаем, ну так, закрепим присутствие слухов на неформатке. Город Ярославль, трек называется «День». Про песню написано следующее. «Скажи нам, что день вылетает, как лист из календаря. Таким образом, некоторые из нас отодвигают то событие, которое должно вот-вот случиться. Нам проще идти по ровной и удобной дороге, нежели тернистым путем. Нам легче плыть по течению, а не против». Песня «День» — это очередная попытка классных парней из группы «Слухи» сообщить всему свету, что рок-н-ролл жив. Это знаете как, это прям противоположность моей песни, да, пизда рок-н-роллу. Рок-н-ролл жив. Итак, группа «Слухи», город Ярославль. Трек называется «День». Поехали, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер, 22:20. Всем тем, кто к нам только что подключился. Кстати, вот я ругался, да, что у нас только группа «Игра» присутствует. Нет же, вот же у нас и Валентин присутствует как раз из группы «Слухи». И группа «Царство Шута» у нас, они в Ютубе присутствуют, пишут нам туда комментики. А как бы есть, есть, но, скажем так, мало. Мало, вот как в прошлом миксере тоже были одни новенькие ребята, но там вообще никого не было, это какой-то маразм. Вот, сегодня хоть кто-то из новеньких есть, это хорошо. Это замечательно. Так, крутая песня «Привыт с Полтави вин царство шута». А, это «Царство шута» у нас народ пишет. Я плохо мову читаю, поэтому, может, я неправильно прочитал. На меня не обижайтесь. Это в Дискорд нам нацарапали. Так, Андрюха пишет: за сегодняшний эфир, наверное, самая достойная песня. Потом Юр нам кинул смайл. Плохо вижу, там какое-то желтое чмо курит. Походу, курительный смайл. Так, что там у нас еще? WhatsApp молчит, Discord, что нам написали? Вот в хороших традициях металла написал Антоха. Слушай, но я бы не назвал это прям металлом. Прям вот совсем бы не назвал, потому что, ну, как-то прям вот, ну, не металл это. Но неплохой, хороший рок, рокешник. Так, Олежек пишет мне прям до мурашек, крутейшая вещь. На репите у меня вчера в плеере коротало мой часовой путь от работы до дома. Все в тему, рад, что подобные вещи сочиняют ребята. И они актуальны всегда. Актуальны всегда. Вот, Стрела Морфея пишет, они вчера были. Да, я поясню, почему так получилось. Я вчера утром я отбирал треки на сегодняшний вечерний миксер и уехал на работу. А потом мне Дашка присылает список, и я там вижу «Слухи», день, вот, все как положено. Поэтому так и получилось. И как я ребят не уговаривал, говорил: давайте еще одну песню засветим. Нет, они говорят: давай вот эту. Вот эту и все. Вот эту и не ебет. «Около птицы». «Около птицы». Так, что там у нас? Петруха пишет: вкусный трек, прям в настроение зашел. Витос пишет: хорошая песня, заходит. Вадим пишет: второй раз слушаю песню, уже как будто ее давно знаю. Так, весьма приятно пишет. Юрка пишет: на мой слух трек перекомпрессирован безмерно, фонограмма не дышит. Так, что там еще? «Царство шута». Это о Зеленском спрашивает? Нет, это о любви. Вот, ладно. Собственно, вроде все комментарии зачитал. Сейчас я еще посмотрю. Тут что-то, может, появилось в Ютубе, во ВКонтакте, в WhatsApp. Не, ничего, все в Дискорде. Так. Ну и, собственно, рестрим нас сегодня, конечно, подвел ебанистически. Это просто вот... То ли они денег выпрашивают, чтобы купить... Чтобы у них купить что-нибудь. Нет, надо искать другой выход, потому что, ну, это не дело. Итак, едем дальше. Далее у нас группа «Царство Шута» с песней «Любовь Шута». Причем, я честно скажу, я переживал, что это кавер. И даже погуглил это дело, но вроде смотрю, вроде нет. Вроде текст не совпадает у того, что я нашел в гугле. И поэтому я так подозреваю, что все-таки это у нас оригинал, да? Ну-ка, ребят, вы мне теперь расскажите. Ребята у нас из Полтавы. Что у них написано про песню? Да нихера, собственно, не написано. Поэтому ставим, слушаем. Вы комментируете, ссылочки сейчас все брошу. Ну, а ребята из царства шута вам сейчас накидают ссылочек на свои, понимаешь, социальные какие-то расположенности. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 22-29 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. Улетел. И это была финальная песня сегодняшней программы. «Царство Шута», «Любовь Шута», город Полтава. И вот у нас в Ютубе пишет Андрюха: как я и предполагал в начале эфира, это будет чистый закос под киш. Это такая же мода, как и остальных рокеров, косить под Цоя или Кипелова. Ребят, извините за критику, чисто мое мнение. Так вот, далее. Что там? Стрела Морфея пишет, что нравится нам тематика историй в своей стилистике. Ребята, главное, что есть свой взгляд. Молодцы, успехов. А Валентин пишет: ребята стараются, молодчики. Так, Витос пишет: это группа трибьют Короля и Шута, все в стиле их, вот только пересвести бы было бы уже хорошо. Было бы уже хорошо пересвести. Вот. Так, далее. Олежек пишет: как-то я небольшой любитель копирайта известных групп. Петруха пишет: не дать голос согражданам не могу. Не могу не дать. Не могу не дать голос. А как же? А как же? Каждый за своих. Так, Олежек пишет: друзья, я в легком пардоне, но не сравнить не получается. Ну, блин, ранний Король и Шут. Ничего нового. Петруха, наоборот, пишет: не сказал бы, что это киш, звучит неплохо. Генка написал: вроде бы неплохо звучат, Слайку нравится, интересно. Просто Евгений, здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой, пишет, вот плачет девушка в автомате. Антоха написал: киш 2.0. Вот, и пишет, вот голос похож на Чигракова. Ну, на Чигракова совсем не похож, тут я не соглашусь. Совсем от слова совсем не соглашусь. Вот. Так, что тут квакает куда-то? Кто-то мне в личку пишет. Так. Это все разберем. Разберем после эфира. Это уже у нас рабочие моменты пошли. Вот, ну, собственно, все, я все зачитал. Вот у них написано на сайте, что они трибьют. Что там у нас? Как-то цифровые примочки гитары сильно цифровые, написал Вадимка. Стрела Морфея пишет, это не закос под киш, не согласна. Если побываем в Полтаве, с удовольствием бы пересеклись с группой. Славик написал: 3 или 4 песни мне понравилось из эфира, весьма неплохо для эфира из новых групп. Проект Сайдшах самое лучшее за сегодня, спасибо за эфир. Вот, Алька успела закрыть эфир, успела закрыть эфир. Привет, Алька, и пока тебе, солнце. Все, мы сваливаем. Итак, друзья, завтра вечером, прям поздно вечером, ну, по Москве, конечно же, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка, бесплатная, обычная голосовалка, где можно будет поставить галочки за все понравившиеся треки. И через неделю, собственно, подведем итоги. Если вам будут предлагать накручивать голоса, не соглашайтесь, друзья. Если вам хочется потратить деньги, то потратьте их вот в альтернативной голосилке, на которую ссылочка тоже есть. Вот, потому что все накрученные голоса очень легко вычисляются. Благо, за 20 лет существования неформатки мы уже это научились делать. Вот, а позорить будем прям не по-детски. Поэтому нахрен нечестную игру. Давайте играть честно. Вот, собственно, все. Мы пьем за здоровье Альки, да. Пьем за твое здоровье обязательно. Вот, услышимся теперь. Когда? Через неделю, да, со мной услышимся через неделю, в следующую среду, потому что бомбардировка у нас была, да, теперь только в среду. Собственно, всем пока, не болейте, любите друг друга, все молодцы, всем любви, отключаюсь, сегодня нас подвел, понимаешь, рестрим, поэтому видос у нас есть только на Ютубе, буду надеяться, что он без обрывов и будет что положить на сайт. Все, ребятушки, пока. Всех люблю.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Расскажу-ка я вам о любимой группе Джима Керри. Ну, это Эйс Вентуры, там Тупи еще Тупи. В общем, знаете актера, комика. Поняли? Это группа Cannibal Corpse, Death Metal. В 1988 году появилась на свет в городе Буффало. Ну что ж, прикол, хотите? Город-побратим Буффало в России, знаете кто? Тверь. В общем, в Твери есть, наверное, свой Cannibal Corpse. Тут интересно мне. Ну да ладно. Так, в Буффале распались две металлистические дэт-метал группы. Тиран Сейн и Бьонс Дэт. А вокалистов взяли вот из третьей дэт-метал группы Левиафан. Такое впечатление, что все в Буффало долбят дэт и блэк-метал. Ты понимаешь, центр сталелитейной и мукомольной промышленности Соединенных Штатов Америки. Вообще, Cannibal Corpse является самой популярной в мире дэт-метал группой, продавшей более 2,5 миллиона экземпляров альбомов. Они выпустили 15 их штук, наклепали на сегодняшний день. Самая запрещаемая в мире группа. Обложки альбомов и тексты песен, связанные со смертью, насилием, изнасилованием, извращением, некрофилией, людоедством. Типичный день, в общем, жителя Буффало. Это шутка была. Коллектив и сегодня активно работает, расшибая бошки зомби. Ну и мы окунемся на пяток минут в кровищу. Альбом 2021 года Violence Unimagined и песенка Follow the Blood.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Я рвусь к тебе из зазеркалья, сквозь дымку призрачных картин. Познать пытаюсь мироздание. Я здесь один, всегда один. Тюрьма без стен, замков, решеток. Мир перевернутый вверх дном. И слов больных коварный шепот. И гиблых песен тяжкий стон. Застывший миг, ты так ужасен, что взгляд невольно отвожу. Ты кровью жизни сочно красен. Видение прочь я провожу. Из-за зеркалья выход спрятан, он в лабиринтах черных скал. На неоткрытых белых пятнах, на чувствах, что я потерял. Я рвусь к тебе из-за зеркалья, мой труден путь, но я прорвусь. Пусть не познаю мироздание, но лишь к тебе одной.

0: познать пытаюсь мироздание. Я здесь один, всегда один.
1: Я могу тебе помогать. Я могу тебе помогать.

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осень.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет, мама.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR. «My Way» называется трек. Поехали!

0: релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Планы?
1: На будущее, да. Или ты тоже, как бы, вот по максимализму это завтра будет завтра.
0: Завтра будет завтра. Живите одним днем.
1: Нет, не одним днем, а
0: тем, не что одним дает, днем,
1: тем,
0: да.
1: Тем, что дает день. Тем, что дает и день, я думаю.
0: Да. Встали с утра, поблагодарили Бога, что вот проснулись. Засыпайте, все думаете, что я сегодня сделал хорошего, как я поменялся. Это очень важно.
1: Ну, это ты нам свою религию рассказываешь или как?
0: Да это не религия.
1: Ну, ты сказал, у тебя свой Бог. Бог какой-то.
0: Ну, да. Ну, да, это была по большей части шутка, наверное.
1: Свое представление о Боге, так будет точнее, наверное.
0: Ну да.
1: Слушай, у тебя это там интересное. Ближе. Да, ну ты все-таки парень молодой еще. И я вот у тебя на страничке там чуть-чуть пошарился ВКонтакте. У тебя закрепленная такая пастина с поющими братьями по инструменту. И у тебя подпись такая. Так выглядят.
0: Люди, говорящие о свободе.
1: Говорящие о свободе. Ну, ты можешь что-то пояснить? Да, я не буду тогда задавать вопросов умных. Ну, почему ты ее закрепила? Почему тебе понравился вот этот вот клип?
0: Ну, я что-то это на днях же, да, позавчера, по-моему, да, это закрепил.
1: Я не знаю.
0: Лежу, да, позавчера. Лежу в кровати. Думал, какую бы музыку послушать перед сном. Вспоминаю эту Redemption Song. Какой у меня ужасный английский. Боба Марли. Нахожу,
1: у меня вообще
0: как
1: нет
0: бы...
1: английского.
0: Нахожу, в общем, версию, ну, точнее, не версию, а запись программы «Голос Голландия». Там пел ее такой смуглый мужчина, бородатый. Кстати, пел очень хорошо, мне очень понравилось. Ну, и как бы я пересматриваю ее. Ну, блин, это все равно немножко не то. И тут у меня в рекомендованных всплывает это видео. В общем, после этого видео я понял прикол Боба Марли. Ну, прям купился. Как это должно выглядеть. Как эта музыка должна выглядеть. Что она из себя представляет. Кто должен ее исполнять. Ее может исполнять кто угодно. Но получается так, что все, кто ее исполняет качественно, выглядят вот так. Ответил на ваш вопрос?
1: Неа. Ты подпись сделал, так выглядят люди, которые говорят о свободе. В смысле, дреды там, что там, как они выглядят. В смысле, негры там... Там вообще фишка в чем? Тебе музыка понравилась или как выглядят люди?
0: Ну, блин. Прикольный вопрос. Ну, конечно, мне понравилась не музыка, потому что музыку эту я и раньше знал. Я знал эту песню. И люди с дредами уж тем более меня никак не вводят в экстаз. Мне... Блин, ну по человеку же видно даже через экран монитора, что он из себя представляет, когда особенно он поет, потому что когда человек поет, ну, он практически полностью раскрывается, как на ладони. Все видно про него, все понятно. Когда человек поет. Вы никогда не замечали, когда вот человек поет, по нему все понятно, что он из себя представляет.
1: Артистов, ну, ты по этому Киркорову много понимаешь, что он из себя там представляет, когда он поет. Многие поют, и многие
0: потом
1: говорят...
0: Мы же на самом лучшем радио в мире. У нас же тут не про Киркорова, у нас про настоящую музыку. Нет, ничего, кстати, против Киркорова не имею. У него шоу, знаете, какие на концертах? Дай бог.
1: Не знаю. Ну, вот шоу, то есть шоу, личное шоу. Мы говорим, если о рок-музыке, да... Тут что-то понятно. Я о человеке чисто внешне не сужу, когда он поет. Я сужу о том, что он поет. Вот. Даже не как, а что. вот это да, для меня какой-то показатель. Или что он может сказать о том, что он поет. Потому что очень часто я встречал людей, которые поют офигенно интересные песни, красивые, умные, полезные. А потом начинаешь с ними разговаривать, а они живут совершенно по-другому, не так, как в песне поют. Вот. Парадоксы такие.
0: Ходящие. А я вот с вами не согласен.
1: Поющие. А в чем ты не согласен?
0: Ну, точнее, у меня просто другая точка зрения. Например, мне важнее, как человек поет, а не что он поет. Можно спеть что угодно, так, чтобы люди заслушивались и плакали. А можно... Здесь дело все в подтекстах и во вторых планах. Понимаете?
1: Ты меня пытаешь, что-то, понимаю, что-то в каких подтекстах, в каких вторых планах. Не, композиция, я понимаю, это интересно, это уже такая режиссерская работа. Подтексты, это в смысле прообразы, образов, которые ты пропеваешь, или что? Что это такое?
0: Да, ну блин, да, ну, наверное, я неправильно выразился, но суть в чем, понимаете, любую даже самую такую пластмассовую поверхностную песню можно при желании раскопать до любой глубины и подложить там где-то у себя такие, блин, мощные...
1: А, все, я понял, о чем да, ты вещи, говоришь. Не, ну, зачем мощные? Я, например, такими абракадабрами не занимаюсь. А хотя в прошлый эфир, кстати, были с ребятами, Дунка, как их, Диамид, они сказали, да, они вот меня поразили тем, что они в какие-то фразы, выражения общепринятого понимания, они вкладывали свой какой-то смысл особенный, то есть надо быть глубоко в Диамите, чтобы воспринять это по-другому. Нет, я за образность, ну, как вот у тебя есть образы, образ дождя, все. И дальше ты уже плывешь по этому образу, ты можешь представить, что он сверху идет, ты можешь его раскрыть, там, теплый он, солнечный, там, слепой, прочее, прочее. И это уже переводить, там, на, опять же, образ, на первообраз любви или еще чего-то, да, там, или печали, или грусти, или слез, там, как угодно.
0: Главное, вот просто...
1: То есть свое, не надо там свои фантазии с какую-то шизу устраивать из того, что люди будут понимать, как, ну, как это не то, что принято, а как это по-нормальному.
0: Не, я не про то, я про то, что главное не что ты говоришь, а о чем ты говоришь, о чем ты хочешь сказать. Что ты хочешь донести.
1: У кого-то ну, как ты исполнителя узнаешь о том, кто такой исполнитель, когда он поет песню? Ну, как ты это делаешь? Объясни мне. Узнаешь о том, кто такой исполнитель, когда он поет песню? Ну, как ты это делаешь? Объясни мне.
0: Я думаю, мы рассматриваем историю

0: чем он поет. Вот.
1: Ну, не могу не согласиться.
0: Да, а если человек гениально поет словесный понос, скажем так, то это другой талант.
1: Ну, гениально поет технически или...
0: Да. Мимически, технически, вокалически. В общем, гениально. Технически, да. Да, кстати, гениальность и техника – это разные вещи, да.
1: Да, это уже не то немножко.
0: Артём, у меня для тебя две грустные новости и одна хорошая.
1: О, давайте.
0: Тебе как? Грустную, хорошую, грустную?
1: Грустную, хорошую, грустную.
0: Баланс так лучше, быть. Да? Да. Так, ладно, хорошо. Первая грустная новость. Я сегодня человек с большой буквы «Л». Лох. Я включил запись эфира только за 10 минут до конца его. Вот. Можете бить меня, ну, кто сможет, доехать до сюда. Плевать. Ну, в прямом смысле, обычно у нас выкладывается запись эфира. Есть такая кнопочка у меня здесь на пульте. Запись эфира. Конечно, было бы чудно, если бы кто-нибудь там из чувства... преданности и интереса это сделал вдруг случайно. Ну, такое бывает. Пришлите нам на неформатку. Значит, вот она первая плохая новость. Вот. Вторая,
1: ну, это будет не страшно.
0: Вторая будет хорошая. Я тебя приглашаю на еще один эфир, когда ты запишешь, давай так, 3 песни. Или, еще 3 песни. Не, ну ладно, хорошо. Запиши 2. Одну можешь в акустике, одну сделай аранжировочку. И как только ты маякуешь, я тебя вставлю вне сетки. За этот мой косяк это как минимум. Вот.
1: Хорошо.
0: Хорошо. Ну, а теперь еще одна плохая новость. К сожалению, наш эфир подошел к концу. Вот. Знаешь, что я сделаю сейчас и вставлю еще одну хорошую новость? Я прокручу сейчас, ну, практически подряд 2 твои песни. Уже они будут с записью. Будет короткий у тебя эфирчик. 15 минут, даже чуть больше, но все-таки с песнями.
1: Давай.
0: Так, ну, ребят, я не знаю, понравилось вам сегодня, не понравилось. Я был очень... доволен своим гостем. Было интересно. Конечно, ну, раскачка это всегда непросто. Я думаю, мы к концу раскачались. Ой. Ладно, Артём, передавай все пламенные приветы твоим источникам огня, любви.
1: А я так и передам. Передаю пламенный привет всем своим источникам огня и любви. Кто знает, тот знает.
0: Правильно. Тоже верно. Ну что, друзья, сейчас я в качестве штрафного от себя и... Ай, ладно, не буду долго объяснять. Кто слушал, тот поймет. Ставлю песни Артёма Жданова из города Новосибирска, который был сегодня на нашей передаче «Мысли о смысле» на неформатном радио. Сейчас вы послушаете нон-стопом 2 его песни «Максимализм» и «Благодаря тебе». А с Артёмом мы прощаемся, как и с вами, дорогие наши слушатели. С вами был Сергей Ставроград. До новых встреч на неформатном радио в программе «Мысли о смысле».

смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Камчатка. Честно скажу, открыл эту группу для себя только в этом году. И понял, что Камчатка — это не только вулканы, мех, золото, медведи и красная икра, но еще и охренелый стоунер. В 2001 году три шведа — Томас, Рот и Тобиас — решили поджимить. Тому нравился шведский фолк, Тоби — металл и джаз, Роджеру — классика и панк-рок. А в итоге они стали играть Крим и Хендрикса. В общем-то, мощный стоунер. Да и название выбрали, исходя из суровости звуков, извлекаемых из инструментов. Камчатка! Денег не было, как, в общем-то, и у всех нормальных музыкантов. Поэтому первый альбом они записали своими силами. Как, в общем-то, и второй, и третий. Но ничего. Курочка по зернышку клюет. Вот сейчас здесь мы будем их слушать. Blue Science.

От счастья не дышим, ласточек слышим, и теплое лето гладит ветром по волосам.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

трудолюбы тоже врут, хвалясь количеством побед. Насколько честен ты в миру?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно, не я.

блуждают, сбившись в кучу, небесные тела. И страшным-страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут млечный путь. В пространствах беспредельных горят материки, в подвалах и котельных не спят истопники. В Париже из-под

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

Когда ты вернешься, я не буду тебе припоминать ни этих горьких слез, ни этих глупых слов, ни всех твоих мужиков, ни этих пустых обид, ни этих ночных звонков с угрозой меня убить. Я только скажу тебе, милая, милая, милая, милая, когда ты вернешься.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Judas Priest, легенда хэви-метала, появилась на свет аж в конце 60-х годов. Сначала парни пробовали исполнять блюзы, но перешли на более тяжелый материал. Первая половина 70-х Judas Priest была в основном концертной группой. Первый альбом был записан лишь в конце 74-го года. Поменяли аж 5 барабанщиков, а в целом их было 9. За 50 лет группа продала более 50 миллионов экземпляров своих записей по всему миру. В 2022 году коллектив был включен в зал славы рок-н-ролла. Запись же второго альбома ребята проводили в женском монастыре. Монахини почему-то решили, что Judas Priest — это церковный коллектив. Они даже пригласили мальчиков выступить на чаепитии в монашеском саду, но те почему-то отказались. 74-й год, On For The Road, Judas Priest.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

У ружья порог ожидания запределен. Еще не время. Ружье пережило сотни уток, волков, оленей. Оно знает себе цену. Прорасту в криминальной хронике слишком мелко.

Время летит стремительно. Сегодня ты в топе, завтра в завистниках. Если в первой главе появился ты, то в первой главе нужно выстрелить.

Ружье все видит, слышит и знает, чей палец ружья курок ласкает. Ружье не важно, оно между тем, и кто в зале скучает.

0: Бэйла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 2016 году эта группа стала летать на свои концерты на своем собственном самолете Boeing 747-400, а подготовила его российская компания «Волга-Днепр», на хвосте которого изображен Эдди. Группа эта Iron Maiden была основана в 1975 году. Название в переводе «Железное дева» было позаимствовано Стивом Харрисом из кинофильма «Человек в железной маске», где фигурировало средневековое оружие, пытки с таким же названием. Первые годы состав менялся, как не знаю кто. Гитаристы текли, как реки крови на концертах. Кто-то участвовал в двух концертах, кто-то в пяти. Концерты с кровищей давали результат. Популярность росла. Некоторые независимые лейблы проявляли внимание. Но условием подписи контракта музыканты коллектива должны быть постриженными, выглядеть как нормальные. Вот хренов вам! Металл надо волосами трясти. Без этого никак. За 200 фунтов записали мини-альбом в 79 году и стали номер один в метал-чарте. А сейчас заслушаем «Бродягу» от Iron Maiden.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край». Трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

свой диктует путь, словно две песчинки на ветру. Что-то мы теряли по чуть-чуть, крылья распадались по перу. Я забыл, за что любил людей, как свой след оставить на воде, в суете, как миг летящих дней.

Ложиться, скоро будет утро. И все быстрее, каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день. И все быстрее, каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Аську хотел сказать. Не буду говорить Аську. Давайте расскажу всем, кто у нас в первый раз, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, и если... вообще... Приветствуется, просто приветствуется такой мессенджер, как Discord. Вот. Итак, ссылочка на Discord находится у нас в группе во ВКонтакте.

Сорян, сорвался микрофончик. На чем я остановился? Итак, друзья, здравствуйте. Привет всем. Натаха, привет. Андрюха, приветище. ZR, привет. Как тебя по имени? Подпишись нормально. Да, я на самом деле балдею. Я считаю деньки до того дня, когда уже перейдут эфиры в студию. Не хочу переезжать в студию, потому что дома удобнее. Дома у меня под руками холодильник. Можно курить прямо в микрофон. Вот, а собаки, они только добавляют жизни. Так, кто там? Ванёк, вот, Ванёк, поменяй свой никнейм, пожалуйста. А не, я умею как-то это сам делать. Ладно, сейчас я разберусь. Вадим, привет. С кем еще не поздоровался? Не знаю. Камоныч, Родик, здравствуй, дружище. Вроде никого не забыл. Карвайн вот нарисовался у нас. Тихой приветище. Ой, ну если кого-то забыл, то по ходу эфира расскажу. Итак, сегодня у нас 25-й выпуск неформатной бомбардировки. Прям он четвертной. 25 лет недавно стукнуло компании «Бомба Питер». Буквально месяц назад. И, в принципе, знаково. И задолбал уже этот мороз на улице. Задолбал этот снег. Жрать пробовали, не помогает. Вот, предлагаю уже как-то настраиваться на весну. В чем, собственно, думаю, нам поможет сегодняшняя подборочка от «Бомбы Питер». Дашка мне швырнула очередной десяток треков. Сразу говорю, я их не слышал. Буду сейчас слушать вместе с вами в первый раз в жизни. И, собственно, что, давайте уже начнем. А, нет, стопе, друзья. Не, ладно, давайте, нет, все-таки нет, стопе. Я же совсем забыл. Ну вот, каюсь без толков, а что делать? У нас же была прошлая бомбардировка. И надо же объявить победителей. Была же голосовалка, да? Да, вот она, была голосовалка. Так, сейчас я по-бырому куда-нибудь тыкну и посмотрю, что там у нас. Так, смотрите, по итогам голосования у нас Октябрьский проспект выбрался в лидеры. Соответственно, забираем их. Так, сейчас я возьму себе что-нибудь пишущее. Ой, пускай это будет карандашик. Так, пишу себе. Октябрьский проспект. У нас победители. Октябрьский проспект. Сорян, я просто совсем забыл, что у нас голосовалка. Совсем-совсем отвык я за зимние каникулы от своих обязанностей. Вот, ну и, собственно, чего в ништяки. Я вот как тогда отметил для себя Ваню Вапилова и Гелю. Кстати, мы так и не выяснили, тишина она или тишина. Вот если, Гелька, ты нас слышишь, ну-ка расскажи нам. Короче, так, победитель у нас Октябрьский проспект. Ваня Вапилов и Геля Тишина у нас идут ништяками. Вот эти три трека у нас попадают в постоянную ротацию неформатного радио. И, собственно, теперь возвращаемся уже к самой программе. Итак, друзья, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Начнем мы сегодняшнюю программу с группы Asbest. Asbest. Причем вот я в прошлый раз пытался это выяснить, но так и не выяснил. А теперь вот у меня есть сопроводиловка, теперь я точно знаю, что это отдельная группа. Я раньше думал, что эта группа As выпустила Best сборник и получился Asbest. А теперь я знаю, что Asbest — это отдельное совершенно сборище людей. Итак, читаю сопроводиловку. Группа Asbest была образована в Питере в сентябре 2012 года. Ее костяк составили опытные музыканты, известные по другим проектам. Их совместное творчество основано на трех музыкальных стилях: ритм энд блюз, соул и фанк. Отсюда, возможно, и фактура аранжировок напоминает плетеную ткань, составленную из разноцветных нитей.
Вот, все, дальше читать не буду. Дальше читать не буду, потому что ребята молодцы. Их трек есть на неформатке. Соответственно, я сейчас кину ссылочку. Музыканты, друзья, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои сообщества, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Кидайте во ВКонтакт, кидайте в Дискорд, дабы люди, если им понравится ваше творчество, могли перейти, поглядеть, пощупать, потрогать, послушать еще больше. Итак, ставим, слушаем Asbest, «Мама», город Питер, поехали!

А итак, друзья, старт дан, только что отзвучала группа. Асбест из Питера.

Илюха кинул ссылочку. На куда? На куда нам Илюха скинул ссылочку? На совсем другую группу. Молодец! Молодец! Я прям вот для талантливых людей говорил, что как звучит ваш трек, тогда и... Собственно, кидайте ссылки. И Илюха не растерялся. Не растерялся, молодец. Так, ладно, никаких комментариев во ВКонтакте нет, но тем не менее, друзья, не стесняйтесь, подписывайтесь на группу, объясню почему. Котиков мы не постим, спама от нас не будет, но вы точно будете знать, когда выйдет запись вот этого эфира, когда появится голосовалочка. Вот, поэтому хотя бы для этого надо подписаться на группу, потому что там все эти хреновины мы выбрасываем. Итак, Андрюха вот пишет, в принципе, неплохой блюз-музончик, совсем неплохой. Антоха пишет, мне зашло музон и текст. Натаха написала, ушкам приятно. Ушкам приятно. Так, Илюха исправился. Грохнул свой комментарий. Молодец. Так, Родик написал, красота звучит, не мое, но вполне достойно. Ванька пишет, текст хорош. Вадим написал, хорошо было. Хорошо было. И, собственно, и... Как это называется? Коза. Ты знаешь, Ванька, Аз — это совсем другая группа. Я недавно тоже так путался. Есть группа Аз, они, по-моему, у нас из Харькова или вот откуда-то, ну, вот с Украины. Вот, они тоже у нас присутствуют, мы дружим. Вот, и когда появилась группа Азбест на сайте, я думал, что это вот какой-то бест-сборник от группы Аз. А потом уже выяснил, что все-таки это две разные группы. Вот, поэтому сейчас ты кинул козу украинской группе АЗ. Так, ну и, собственно, все, больше комментариев никаких нету. Ну, не знаю, по мне, я вообще не претендую на бога, но скажу следующее, как-то вот мрачноватенько прозвучало. В принципе, все здорово, все замечательно, но вот как-то... Очень сумрачно. Я надеялся, что Дашка сегодня накидает прям таких весенних треков, что захочется уже как-то покинуть мандариновое настроение и переключиться уже на пожирание снега и всякой зелени, чтобы набухли почки, разложилась печень. А вот как-то так. Вот Андрюха пишет, брутальный блюз он такой. Ну, наверное, да. Я тут на сайте недавно встретил, ребята выкинули. Я не знаю, хотел взять в эфир, вот не знаю, возьму, не возьму, я подумаю. То есть там, собственно, Dire Straits играет, а поет другой чувак. Вот не знаю, брать, не брать. Так, Родик, я понял. Сегодня пива не будет. Сегодня у Родика пива нету. У него сегодня котик насрал в тарелку. Ну так тоже бывает. Так то я за это кошек и не люблю. У меня только собаки, только люблю собак. Кошек вообще не понимаю, бестолковые животные. Сейчас все кошатники запихают в меня по пару тухлых мандаринов. Ладно, двигаемся дальше. И далее у нас группа «Нулевой пациент». Так, сейчас я открою сопроводиловку. Так, во-первых, удалим вот это все, что по АЗ, чтобы не путаться мне уже. Тыдын. Как хорошо дома эфирить. Вот, ребят, не поверите. Сидишь в трусах, можно в носу поковыряться. Захотелось пожрать, занырнул в холодильник, пока песенка поет. Захотел бахнуть, бахнул. Захотел покурить, покурил. Вот достроится студия и придется туда идти. А там столько ограничений, господи, боже мой. Ладно, вернемся к «Нулевому пациенту». Город Москва указан в сопроводиловке. Трек называется «Мой бог», в скобочках «Мачо». Не знаю, то ли «Мой бог мачо», то ли это два названия песни. И читаю, собственно, сопроводиловку. Импульсивный андеграундный рок в его лучшем хрестоматийном проявлении. Твою мать, какие слова. Как это выговаривать? Концептуальная бодрая музыка, мощная энергетика и неглупые тексты, приправленные дозированной истерикой. Дозированная истерика, это да, это родное. Вполне допускается, что «Нулевой пациент» способен вызвать вспышку одноименного заболевания музыкального
характера. Дальше читать не буду, тут целое ведро текста, друзья, давайте ставим, слушаем. Итак, нулевой

Пациент, город Москва, мой бог. Матч оставим, слушаем. Вы не стесняйтесь, комментируйте, потому что музыкантам очень важно услышать ваше мнение о их музыке, потому как друзья всегда будут хвалить, а вот конкретно по делу, только без хамства, пожалуйста, без хамства, поехали.

А итак, друзья, пошла жара. 21-22 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже давно улетел. 20 секунд назад. Как? А вот, Серега кинул ссылочку на Асбест во ВКонтакт. Давайте я повторю, продублирую. Это то, что было до-до-до. До-до-до. Самая первая песенка. А вот, сейчас мы ее тут бабахнем. Серенька, а ты не стесняйся, ты кидай везде их. Вот, это если кому понравился Асбест, можете переходить, вступать. Я тоже сейчас вступлю обязательно, но, наверное, после эфира, если я еще туда не вступил. Вот, ладно. Итак, только что отзвучал у нас нулевой пациент, мой бог. И у нас в Дискорде продолжается флешмоб. Натаха, я так понял, ты кинула своего кота. Ну-ка, признавайся, это твой личный усатый бесполосый Матроскин. По ходу дела, да. Так, весна-весенняя у нас активировался во ВКонтакте. Что-то мне шлет да шлет. Ребят, я сейчас личку читать не буду. Все после эфира. Вот, так, что? Начинаю читать комментарии. Вот, предлагает Андрюха все в студию тащить. Это на мой жалостливый спич о том, что мне хорошо эфириться из дома, я не хочу в студию переезжать. Вот. Но я так подозреваю, так, наверное, и пойдет. А так, наверное, и будет. Все туда переедет. А Коляновна, конечно, будет со мной. Куда же она денется? Абсолютно зло фрекин бог. Она в студии будет первым. Я же как сказал, что я когда ее дострою, я нажрусь так, чтобы обоссаться прям. И уже все мои друзья, все лучшие друзья, они ждут этого момента не для того, чтобы спасти меня, а чтобы поснимать это на телефоны. Вот. И, конечно же, абсолютное зло Коляновна Фрекенбок первая ступит на порог студии, дабы пометить все углы, как настоящая женщина. Вот. Так, ладно, вернемся уже к творчеству нулевого пациента. Вокал как-то не в миксе звучит, написал Антоха. Серега Карвайн пишет: мне вокальная манера чем-то Яцину напомнила. Натахе вот напомнила стрелу Морфея. Ванька пишет: такой стиль начала 90-х, Green Day. Андрюха написал: круто, нравится, но вот когда начинает подпевать женский вокал, немного как-то чуток некачественно. Чуток некачественно. Так, Родик пишет: когда подпевают, уже подпевать не всегда получается. У нас, знаешь, я когда работал в отделе культуры, у меня была своя большая звукорежиссерская комната, там было все оборудование, всякая хрень, и у нас мы прям черной краской на белой стене написали большими, огромными метровыми буквами: не можешь петь, не пей. Так, ну и все, собственно, больше комментариев нет никаких по треку от себя. Мне знаете, что напомнило? Вот был такой вариант песни «Алчи, Алчи» у Нау. Я уже, честно, не вспомню, в каком именно альбоме. То есть там есть такой минорный у них вариант, а есть вариант, когда они поют вот это все хором. Вот сейчас, наверное, все сразу вспомнят и скажут: да, Зухер. И вот этот вот вариант, когда все хором там поют в какой-то столовой. И вот мне сейчас вот этот трек нулевого пациента очень напомнил. Вот особенно та вставочка прям очень напомнила. Но я считаю, что если уж собрались добавлять такие вещи в трек, который сдается на пластинке, все-таки вот такие моменты лучше покачественнее записывать, потому что получилось так малеха разброд. А так, в принципе, здорово. Ну, скажем так, для панкухи, которую я не очень-то слушаю, не потому что она плохая, а потому что я ее не слушаю, вот, вполне себе даже неплохо, получше некоторых.
Так, вот, Натаха пишет: нас позови, наконец-то стану блогером, выложу обоссанного зуда. Что? Я же говорю, все лучшие друзья, все, они не хотят меня спасать, не хотят меня отговаривать от этой затеи, нет, они все хотят снимать это на камеру. Ладно, конечно, позову, всех позову. Едем дальше. Далее у нас группа Carvine. Меня, кстати, Дашка порадовала, молодец. Она мне, зная мою болезнь албанским языкам, она мне пишет прям, как по-русски читать. Carvine, спасибо, Дашка. Funky Nation называется трек. Город Саратов. Читаю сопроводиловку. А итак, группа Carvine была основана в Саратове в 2015 году. Основой творчества стало соединение различных музыкальных стилей, добавление клавишных инструментов, различных эффектов, а также объединение музыкального материала с прозой в целях создания единого полотна повествования. А у меня вот вопрос. Вы сейчас слышите, как у меня собака из миски пьет? Я думаю, должны слышать. На самом деле, я сегодня ради эксперимента подключил такой хороший студийный микрофон, обутый в поролоновую голову, которую я собственноручно сделал из огромного куска поролона. Но ловить он должен все. И когда Коляновна побякивала с кухни, я думаю, ее тоже было слышно. Вот, ладно. Итак, ставим, слушаем. Carvine. Funky Nation, спасибо, Дашка. А вы не стесняйтесь, комментируйте, поехали.

И вот я всегда жду вот этого блямс финального. Финального блямс всегда жду. А Илюха спрашивает, а где можно комментировать? Илья, прям вот, вот прям здесь, где ты комментируешь, тут и комментируй. Только желательно не в ответах, а отдельными комментариями, потому что ВКонтакт стал очень тупорылый. А на самом деле мы всегда раньше эфирили и чатились во ВКонтакте, но так как теперь его надо постоянно перезагружать, чтобы увидеть, что там появился следующий комментарий, стало неудобно. Поэтому мы перебрались все в Дискорд, потому что там все актуально и все моментально. А во ВКонтакте в теме есть ссылочка на Дискорд, там можно воспользоваться браузерной версией, можно установить себе на комп, на телефон, на планшет, в принципе, на любую штуку. Поэтому пока пользуемся этим, но на группу все равно подписывайтесь, ибо я надеюсь, все-таки ВКонтакт возьмется за ум и отомрет, и начнет нормально опять функционировать, и мы вернемся туда. Но пока вот здесь. А пока тут удобнее. Итак, только что у нас отзвучал Карвайн. Меня очень поразила вокальная партия. Я таких обертонов не слышал никогда. Это замечательный вокал. Отдельное спасибо автору текста. Я прям, когда слушал текст, я обычно тексты никогда не слушаю, но вот этот текст слушал, прям зашатался. Вот, добавляю себе в плейлист однозначно. Вот. И, собственно, что, ребят, правда, я ждал, я до последнего ждал, думаю, когда же закончится вступление, когда уже начнется песня. Песня-то где? Когда она уже начнется, а она раз, и я понял, это же инструментал. Вот, Илюха пишет, хотел сказать, что в композиции очень впечатлили соло на гитаре, технично. Вот. А далее в Дискорде народ пишет. Сейчас я промотаю малёха вверх. Тын-тын-тын-тын-тын. Вот. А, так. Собаку не слышно, пишет мне. Странно. Должно быть. Но это, видимо, вот этот вот... Я сделал огромный такой тампон на микрофон. Так. Вот. Нормальное начало. Прямо из фильмов 80-х, 90-х. Ванёк пишет, ничего себе соляки. Отличная ударная банка, очень оригинально. Андрюха написал, люблю подобное музло без слов, побольше бы такого. Так, слушай, вон канал у нас есть, Клубняк, там в основном все такое. Так, Серый пишет, вот мы старались, там целый альбом записан. Так, Родик пишет, прям рок-джаз, офигенно, эти ребята срочно переселяются в плеер. Далее, Антоха вот написал, это инструментал, что ли? А в целом неплохо. Вот Антоха тоже ждал, когда начнутся слова. Такое бывает, да. Вот, Серега, кстати, у меня вопрос. Я правильно читаю твою фамилию? А то я иной раз читаю, а потом мне я узнаю, что я ее читал неправильно, а люди стесняются сказать. Вот, и получается, что и я дурак, и человеку обидно. Вот, Серега пишет весьма недурственно. Далее, Ванька вот пишет, добавляю в плейлист, готов кавер с текстом сделать. Так, далее, Никодим, Вадимка пишет, класс. Что там дальше? Так, та-та-та-та-та, вот вещь. Ну, в принципе, да, вот все. Остальные, вот Натаха написала, класс. Вот, блямс финальный — это снятие. А я его всегда жду. Я почему-то прям знаю, что вот именно в этой песне, ну, в этой композиции там будет блямс. Не знаю, я почему-то прям сначала думаю, что вот он тут будет. И прям раз, и он есть. Так, ну и, собственно, все. Вот, Серега меня подковырнула, там, говорит, кстати, текст есть. А где? А где? Почему я не слышал? Видимо, эту дорожку забыл звукач размутить, когда сделал уже финальный рендеринг. Ладно, едем дальше. Едем дальше, а далее у нас Reward группа. Опять же, спасибо Дашке, написала, как по-русски читать. Reward. Вот, «Остановись» называется трек, читаю сопроводиловку.
Метал-группа Reward была образована в Питере в 2016 году. Основным направлением в стилистике является классическое исполнение англоязычного металла во всех его проявлениях. Изначально в группу вошли трое создателей. Все, дальше не читай, дальше пошли фамилии и регалии. Вот, ставим слушаем. Питер Reward, трек называется «Остановись». А вы не стесняйтесь комментарий. Комментаруйте, комментарий, все русские, кроме я. Поехали, короче.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.44 на моих зеленых системных, смотрите, сколько до вас летит сигнал, от меня он уже улетел, 20 секунд задержка, не пугайтесь. А итак, только что у нас отзвучал трек группы Reward, «Остановись», и тут вот промелькнул комментарий, я начну с него. Где мои 17 лет, кто-то написал, сейчас. Вот, Вадим написал, где мои 17 лет. И у меня, знаете, какой вопрос вот прям возник. Давайте мы сейчас новый флешмоб окучим, а пока я буду читать остальные комментарии. Вот, друзья, что слушали вы в 17 и что вы слушаете сейчас? Вот просто ради интереса. Вот, покопайтесь в своих аналах памяти, а я пока начну читать комментарии про группу Reward. Так, начну с контакта, потому что его надо обновить и нажать 143 раза, показать следующий комментарий. Вот, Илюха пишет, трек качает, правда не понял, о чем песня, но саунд неплох. Так, далее. Родик вот пишет, Мисцо зазвучало. Серега пишет, вернули мне мой 2007. Ванька написал, прекрасное сведение и мастеринг для такого тяжеляка. Антоха предложил нещадно порезать вступление, а в целом мне, говорит, зашло. Аматори Стигмата пусть покурят в 2007. Андрейка написал, для меня немного тяжеловато 2007. А чё так у 2007-то у всех? Я не знаю, вы что-то прям у вас... Что-то вы в один год вас стряхнуло одной и той же музыкой, по ходу дела. Так, Натаха вот пишет, что там 2007, я в прошлом веке такое слышал. Неплохо, совсем неплохо, но не мое. Так... Вот, предположение пришло, что Сольничок из штата Нью-Джерси, ну так там же написано в описаловке было, что они пропагандируют англоязычный рок. Так, Серега Тихой написал, мне понравилось. Женька нарисовался в чате, привет тебе. Жень, вот это жуткий фотошоп, вот это вот... Бабища на Ямахе, я к чему? Вот эта Ямаха, она в два раза меньше. Если не в три. Это нещадный фотошоп, непрофессионально сделанный. Так, Серега Карвайн написал, это для стиля поп-рок. Так, далее. Далее, вот на долготу трека жалуются. Далее. Ну и, собственно, все. А дальше пошли комментарии к моему... заявленному флешмобу, давайте, пишите, я попозже зачитаю все обязательно. Вот, меня, знаете, что по... Не, вообще классно. Классно звучит, хорошо, мясно. Меня вот... как это называется? Я слова начал забывать, друзья, я старею, нещадно старею. Надо прекращать курить, начинать бухать. Контраст. Вот это... там, смотрите, было и... И прям тяжелое металломясо, металлическое мясо, да, где вместо костей заклепки, вместо жил якорные цепи, а потом прям так раз-раз-раз и пошел прям вполне себе такой попсорок, попсорокище. Интересный контраст, причем вполне себе так, оно не вываливается из основной канвы и звучит неплохо. Вот, ладно. Итак. Да, Жень, ну вот, ну видел я эти пульты, ну что сделаешь? Я все-таки, блин, с этим работал в свое время. Жизнь у меня такая. Жизнь такая. Ладно, начинаю читать флешмобовские комментарии. Вот Андрюха пишет, 17 слушал русский рэп, сейчас скатываюсь больше к электронщине. Ну, Андрюх, ты как бы от 17 еще пока недалеко ушел, поэтому у тебя еще вкусы не сильно поменялись, они более-менее в одном месте скачут. А Натаха вот пишет, кино Наутилус Аквариум, и сейчас примерно тоже, плюс Атлантида, Ласты 25-17. Натаха, ты знаешь, вот Ласты Колумба, я думаю, по идее, тебя от них воротить должна. Потому что меня, допустим, от своей музыки вот реально воротит. Это прям вот несказанно ужасно. Так, Серега вот пишет, в 17 Deep Purple с цепелинами слушал, но тогда были 70-е. А сейчас что слушаешь? Сейчас не написал. Вот, ну, собственно, ладно. Ладно, двигаемся дальше. Флешмоб продолжается. Пишите, кто слушал что в 17 лет и что слушает сейчас. Потому что, на самом деле, я почему этот вопрос задал, мне интересно, насколько глобально у людей меняются вкусы. Потому что вот у меня они как бы не поменялись, но в силу того, что мне приходится очень много слушать всякой музыки, которая мне нравится и которая мне не нравится, в силу моей второй профессии, как бы у меня понятие слушать музыку уже давно кануло в лету. То есть я лет 10, наверное, уже просто не слушаю музыку. Я или слушаю треки на сайте, или слушаю неформатное радио, когда к нему есть доступ именно в качестве для того, чтобы держать руку на пульсе, а не сломалось ли там чего. И такое понятие, как просто слушать музыку в удовольствие, у меня уже давно я его потерял. Вот. И мне просто интересно, как у людей меняется вкус к музыке. У меня вкус к музыке вообще пропал. Я вот, ну, сейчас в эти свои годы уже обращаю внимание по критерию нравится, не нравится, и слушаю абсолютно все. Вот. А так, все, я мысль потерял. Госпожа Точильна нарисовалась. Привет еще тебе. Натаха пишет, сейчас слушаю сведенный альбом. Норм, ты, это ты сейчас так это камушек в мой огород кинула, да? Ой, я понял. Я тебя не позову как блогера, да, снимать обоссанного Зухера, потому что вы подлые, вы уже сведенный альбом слушаете, а мы его еще даже не видели, не то что не слышали. Так, Илюха пишет, насчет флешмоба, мои музыкальные вкусы неизменны. Но что слушать, так и не написал. Тихушник. Ладно. Ладно, едем дальше, друзья. Дальше у нас Ice Hammer. Ну-ка, сейчас посмотрю, правильно ли я прочитал. Да, нет, неправильно. Ice Hammer. Вот мне Дашка написала по-русски читать. Ice Hammer. Вот, «Кромешный свет» называется трек. Архангельская рок-группа, основанная в 2013 году, играющая песни в стиле мелодик heavy metal. Музыка этого коллектива поведает вам о любви. Она несет в себе глубокий смысл внутренних переживаний автора о различных событиях, как настоящего, так и далекого прошлого. Дальше читать не буду, тут целое ведро текста. А у меня вопрос к музыкантам Ice Hammer. Ребят, мы вчера с женой обсуждали, а отдыхают ли люди на Белом море? Ну-ка, напишите нам где-нибудь, или вы ВКонтакте, или в Дискорде. Очень мне интересно, у вас вообще пляжный сезон как таковой существует или нет? А мы ставим, слушаем Ice Hammer, «Кромешный свет», Архангельск, поехали. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.

И вот оно случилось. И вот оно случилось, когда мои знания албанского были более правильные, чем у Дашки. Нет, на самом деле, Илюх, я правильно прочитал, значит. Вначале я прочитал Хаммер, потом посмотрел, что мне написала Дашка, потому что у меня с албанскими языками ужасно, она мне пишет вот по-русски читать так-то. Вот, и я читаю по ее транскрипции, все-таки правильно я прочитал. Хаммер, Айс Хаммер. Вот, он пишет, читается название правильно через «Хаммер», то есть «Ледяной молот». Кинул Илюха ссылочку на свою группу, сейчас я продублирую в Дискорд. Я так понял, Илюха до Дискорда не смог добраться. Сейчас я туда шлепну. Кому понравилось, давайте добавляйтесь. Я после эфира тоже добавлюсь обязательно. Так, вот, Ванек написал: офигеть, они что там на двух ударных установках лупят? Великолепно, мистические тексты из потустороннего мира. Это кардан так звучит, Вань. У меня была история, у меня был замечательный барабанщик, но на ту степень, на какой он был замечательным, в два раза больше он был разъебаем. Поэтому мы с ним, в принципе, расстались, ну, расстались друзьями, но... Как-то раз на какой-то одной очень занудной моей песне он раскрутил вот этот самый кардан. И ты знаешь, как зазвучала песня прям совсем по-другому. Вот, и прям захотелось играть и играть ее еще. Иной раз он добавляет прям жиру, причем в самых неожиданных местах. Хорошая штука кардан. Ладно, читаю комментарии. Читаю комментарии. Сейчас поднимемся до того места, где... И начнем. Вот спрашивают, где голосовать. Ребят, будет голосовалка вместе с записью эфира. Появится она, скорее всего, завтра, послезавтра на сайте Неформатного радио. Ссылочка будет у нас в группе во ВКонтакте обязательно на это самое дело. Вот, там можно будет поставить галочки за все понравившиеся треки. А через две недельки выберем победителей и ништяков. Вот, госпожа Точильна пишет: ужинать изволили, что я пропустил. Ну, ты, в принципе, пропустил половину программы. Вот. Но, скажем так, еще половина впереди, так что не переживай, нагонишь. Илюха написал про пляжный сезон. Фрекенбок, Коляновна, пляжный сезон на Белом море существует летом на полтора месяца, июль, начало августа. Вот так вот. То есть на Белом море тоже люди купаются и отдыхают. Ну, конечно, холодно, но, блин, по крайней мере, можно полтора месяца в году снять валенки, фуфайку и... Знаете, как говорят, я просто очень долго жил на границе Архангельской и Вологодской области, и там говорят, вот мы, говорит, зимой ходим в куфайках и в шапках-ушанках, да, а летом без шапки и куфайка нараспашку. Так, ладно. Тын-дын-дын-дын-дын-дын. Что? А, вот же, надо же спуститься по комментариям. Так. Сейчас я доберусь. Сейчас вот Женек написал метол. Так, Андрюха пишет: совсем не мое, тяжеляк не для меня. А, тяжеляк для меня тяжелый. Нет, ну ты знаешь, есть иной раз попадается тяжеляк, который прям жирно звучит хорошо. А Серега вот пишет: а вот и соло симпатичное подъехало, металлическое такое. Вадим пишет: хорошо жахнули. Госпожа Точильна пишет: музыка мне нра. И удивительно, когда русскоязычный текст. А понятно каждое слово. Обычно за рыками можно разобрать треть. Люблю музыку в таком ритме. Так, далее. Вот, звучит жирно, вполне хорошо зачет. Я бы на них сходила бы даже. Так, ну и, собственно, все. Все, я подписался. У вас плюс один, ну и я добавлюсь. Так, во ВКонтакте Илюха написал: у нас лето раз на раз не приходится. Бывают очень жаркие летние деньки. И золотая осень сказочно красивая. Кому ты рассказываешь, Илюха? 15 лет я топтал вашу сказочную осень. Знаю я, где, с какой стороны к медведю заходить. Вот, не ври.
Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Волны». Так, сейчас я открою сопроводиловку. Вот, город Барнаул. Город Барнаул. Группа «Волны» в современном своем звучании образована летом 2011 года в городе Барнауле. Коллектив играет поп-рок с внушительным влиянием групп британского мейнстрима. А за годы существования команда добилась известности в родном городе, приняла участие в огромном количестве концертов и фестивалей. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Барнаул, «Волны», пока летят ракеты. Ну, а вы, ребята, не стесняйтесь, комментируйте и кидайте ссылочки на свои группы, сайты, ближайшие концерты и т.д. и т.п. Поехали.

А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системных. Дашка у нас нарисовалась. Привет тебе. Я тебе уже в спину плюнул, так что ничего. Можешь не извиняться. Вот такие вот мы у нас. Мы тоже сами с усами. А, кстати, вот я ругался с тобой. Все бесполезно. Вот смотри, у барнаульцев сколько сейчас времени? Вот как ты думаешь? А вы их прям в самую практически жопу эфира засунули. Вот, ладно. Ну, должен я поругаться, а вы как думали? Не все мне помалкивать спокойно в трубочку. А только что у нас отзвучали волны, пока летят ракеты. Город Барнаул. Кинула Дашка в Дискорд ссылочку на группу. Сейчас я продублирую во ВКонтакт, пока не забыл. И заодно обновлю ВКонтакт, были ли там у нас какие-нибудь... комментарии. Ты динс. Как я ненавижу ВКонтакт этот, господи. Нет, никто ничего не написал. Вот, ну, значит, возвращаемся к Дискорду. Итак, а что народ пишет? Родик вот пишет, философские темы подвезли. Приятно звучит после мясорубки, и текст неплох. Андрюх пишет, вот прям нормальная песняга по звучанию, и музыка хорошо заходит. Антоха пишет, неплохо, напомнил Гефест, Финал и Люмен. Гефест, Финал и Люмен. Ну, Гефест не знаю, Люмен, ну, может быть, да, что-то есть такое. Ванька пишет, что-то между стилями, не могу точно сказать, но для Барнаула это весьма оригинально и необычно. Да, чем-то на Люмен подача вокала схожа, ну и грусть и философию текста. А ты зря так, Вань, про Барнаул-то. В Барнауле очень много интересных коллективов. И ты прям как-то прям их так раз и растоптал. Не-не-не, там много хороших, качественных исполнителей. Так, Андрюха пишет, мне больше смысловых галлюцинаций напомнило. Прям, ну, очень-очень. Прям очень-очень. Так, Вадим пишет, хорошая песня, молодцы, актуально. Атаха написала, хорошая песня. Госпожа Точильна пишет, слишком тоскливо, он просит о поцелуях, а так песня хороша. Вот, ну, слушай, кто что? Кто что? Я, слава богу, тексты не слушаю, ребят, не потому что я такое говно, а потому что очень много треков ежедневно через мои ухи проходит, поэтому у меня мозг, он автоматически от текста отключается. Я не слышал, о чем песня, я всегда слушаю общую концепцию, хорошо-плохо звучит, правильно-неправильно сведено, красиво-некрасиво, и потом, вот если уже песня начинает сильно нравиться, тогда я ее переслушиваю, конечно же, вслушиваюсь в слова. Пока текст не слушал, уж сорян, поспорить пока ни с кем не могу. Вот, ну и, собственно, все, больше комментариев по треку нет. Давайте на всякий случай еще раз обновлю ВКонтактик. Наш тупорылый, наш не зря Майл купил ВКонтакт, да, теперь они тут скоро нам сделают вообще жопу. И я думаю, давайте срочно переезжать все на неформатку. Надо неформатку сделать музыкальным ВКонтактом. Вот, ладушки, едем дальше. Далее у нас кто-то топчется. У нас прилетели инопланетяне, собаки всех разгоняют. Лаврентий Павлович, не надо. Ну, пожалуйста, ну, дай эфир довести. Люди нервничают. У них дома тоже собаки начали лаять. Так, далее у нас, вот мне Дашка написала, как правильно читать. Звездочка-решетка. И, собственно, город Питер, трек называется СПБ. А я, знаешь, я где-то увидел недавно, что это правильно читается как ёжик-оградка. Не звездочка-решетка, а ёжик-оградка. Вот. Так, читаю. Музыкальный проект «Звездочка-решетка» был образован в 2006 году. Идеями музыкальных тканей стали остросоциальные явления в Российской Федерации. Для их реализации были применены все жанры и способы текстово-песенного формата.
Вань, тебе в политику надо, честно. Если это ты писал сопроводиловку, вот тебе надо срочно идти вместо Жириновского. Куча текста, ни хрена не понял, честно. Поэтому будешь отдуваться сейчас. Идти вместо Жириновского. Куча текста, ни хрена не понял, честно. Поэтому будешь отдуваться сейчас, как песня отзвучит.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, 22:17 на моих зеленых системных, и гипотетически сейчас вы должны услышать, собственно, человека, который вам тут сыпал на мозг холодными питерскими дождями. Ну-ка, скажи что-нибудь, Ваня, а вы нам напишите, слышно его или нет. Ванек, здоровайся уже давай, что ты там притих?
2: Да, всем привет.
1: Вот, и пропадаешь. Вот, гипотетически должно быть сейчас Ваньку слышно. Вань, вот ты... Мне расскажи, почему. Вот тебя вариант ежик оградка не устраивает? Почему и звездочка решетка? Оля. Выключи радио. Радио выключи. Слушай. Слушай меня в Дискорде.
2: Слушай, все, извините, пожалуйста.
1: Вот, да. Слушай, в Дискорде, потому что там задержка 20 секунд, ты просто будешь очень долго отвечать, ты будешь как ваши вот эти пограничные друзья, эстонцы, будешь очень медленно отвечать. Вот, почему звездочка, решетка, почему не ежик, а градка, так же прикольнее было бы.
2: Так вот, мы посоветовались с моим преподавателем по философии, когда я пришел к нему и спросил, как назвать свой музыкальный коллектив, он сказал, как бы, зачем придумывать буквы, придумывать символы, и на самом деле группа не

0: Называется звездочка решетка, она так обозначается, звездочка решетка. Вот, поэтому такое название странное. А история песни-то есть какой-то такова, что на самом деле я находился в 7000 километрах от Петербурга и про Петербург написал песню, потому что находясь в Петербурге, писать про Петербург очень тяжело.
1: Вот. Потому что в Петербурге есть такие, ну, раньше были штуки, они назывались рюмочные.
0: Что-то в этом духе. Ну, в общем, вот такая вот получилась история у меня с этой песней и, собственно, с названием проекта.
1: Слушай, а куда делись все пельмени, пельменные и рюмочные? Они же были на каждом... Ты же из Питера сам.
0: Я не знаю, да, наверное, санкции, наверное, из-за этого.
1: Потому что я помню вот эти золотые времена. Я в Питере практически жил. Я туда ездил, ну, каждую неделю на 2 дня. Каждую божью неделю в течение 6 лет. Я потому что... барыжил водяры и ездил туда за спиртом. Вот. И вот этот процесс, то есть нельзя было пройти улицу целиком до конца трезвым. Ты заходил в любую пельменную, там обязательно продавали стопочку, брал пельмешек, стопочку, доходил до следующей, пельмешек, стопочка, тут же находились какие-то люди абсолютно доброжелательные, можно было проснуться вообще где-то в чьей-то квартире неизвестных людей с деньгами, с документами, тебя накормили и опохмелили, отправили дальше. Куда все это делать?
0: Да, у нас питерских рокеров это называется четверги, плавно перетекающие во вторник.
1: Вот.
0: А теперь просто все немножко меняется, как-то меняется, видимо, взгляд предпринимателей на такие заведения, меняются вкусовые предпочтения, меняются туристические какие-то возможности, наверное. Поэтому, собственно, инфраструктура идет в сторону каких-то не пельменных, а обычных фастфудов или каких-то шаверм, или каких-то кафешек более-менее бюджетных. Ну, главное, что пока что есть замечательные клубы, и замечательные музыканты, и замечательные музеи, и институты замечательные.
1: Понятно. Ладно, давай я тебе буду читать комментарии, раз уж ты тут все равно висишь, а ты будешь на них сидеть и обижаться.
0: Ну, ничего, я...
1: А нет, музыканты, они обязаны обижаться. А как ты думал? Не будешь плакать, мы тебя побьем, чтоб точно заплакал. А так вот, Антоха пишет неплохо. Родик написал ломанные ритмы. Пусть поют любую фигню за барабаны в плеер. А ты вообще как к своему творчеству относишься? Очень, как это называется, сердобольно. Это детки или это поделки?
0: Сложно сказать, я просто музыкой-то занимаюсь фактически 6 лет, поэтому у меня уже как-то переболело все, и сердце, и душа, и как бы и мозги, и как-то... У меня музыка совершенно уже не приводит в состояние каких-то качель психических, так что для меня это всего лишь навсего какая-то музыкальная наука, где надо постоянно совершенствоваться, искать какие-то новые акции. И, собственно, выстраивать отношения, учиться, учиться, еще раз учиться.
1: Тебе точно надо идти в политику?
0: Ну, наверное.
1: А сопроводиловку ты писал, нет?
0: А, сопроводиловку, по-моему, из «Бомба Питер» мне прислали, я так шаблончик подстроил немножко.
1: Да, вообще ни хера не понятно. Блять, столько воды, но ничего не понятно. Вот сейчас я тебе задал сейчас конкретный вопрос. Ты к песням к своим как относишься? Как к деткам или как к поделкам? Ты вывалил целую кучу информации и вот вообще не попал никуда. Как ты к своим песням относишься? Ты страдаешь? Ты их выстрадываешь?
0: Наверное, да. Безусловно, это же все-таки какие-то рождения из моих каких-то талантов, если они, конечно, есть. И поэтому, наверное, как детям, безусловно, то есть не как каким-то коммерческим раскладом или там еще. В общем, они как-то связаны, наверное, все-таки с моим смыслом жизни, нежели с смыслом жизни окружающих. Вот так я отвечу.
1: Смотри, вот Родик тебе написал, я искренне считаю, что в ваших словах есть рациональное зерно. Ваши тезисы фундаментально прочны, а аргументы неоспоримы. Предложенные вами идеи вселяют нам надежды на... Ты понял, да? Вот он тебе отвечает тем же, чем ты нам сейчас. Вот.
0: И Камоночку большое человеческое спасибо за то, что он постарался и потыкал в клавиатуру такой огромный текст. Спасибо,
1: Камоночка. Вот, ладно. Ванька, давай я тебя отрубаю, будем двигаться дальше.
0: Всем успехов, спасибо огромное, ребят, спасибо огромное за приглашение.
1: Далее.
0: Я с вами всегда на неформатке.
1: У тебя там, кстати, много треков, мы тебя в какую-нибудь программу позовем еще.
0: Отлично, да, всегда рад. Всегда включаюсь, счастливо всем.
1: А итак, далее у нас группа Элиза. Блин, мое зрение, оно вот прям ваш пе не зрение. Сейчас я перейду к крупному тексту от Дашки. Так, Лиза Брунмайер. Let me go. Let me go. Мне Дашка написала по-русски. Let me go. Спасибо тебе, Дашка. Так, Лиза Брунмайер, исполнительница авторских песен, преподаватель музыки, лауреат международных фестивалей, как флейтистка, вокалистка и автор-исполнитель. Владение несколькими музыкальными инструментами, а также полное музыкальное образование позволило реализовать самостоятельный проект, в котором Элиза совмещает функции автора, исполнителя, а также саунд-продюсера. Дальше читать не буду, будем сейчас слушать песню. Итак, «Город Питер», Элиза Брунмайер, «Let Me Go». Поехали, ну а вы не стесняйтесь, комментируйте трек, слушаем.

Ух, итак, 22-27 на наших зеленых системах. Смотрите, как до вас, от нас уже. С вами диджей Зухер, моя Аська 96-47. Ух, господи, что я все про эту Аську. WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, все уже давно у нас сидят в Дискорде, потому что контакт тупит. Тупит, сволочь, не по-детски. Вот, ссылочка на Дискорд есть в теме во ВКонтакте. Добавляйтесь туда. Только что у нас отзвучало. Господи, Эвелина, я стер просто там, а тут очень мелкий. Элиза Брунмайер, Let Me Go, город Питер. Вот, госпожа Точилина скинула фоточку. Это по поводу людей, которые пускали слюни. Вот Ванька написал, кажется, я влюбился в этот голос. Вот, и Точилина швырнула ему еще фоточку, дабы, чтобы прям в ашпе. Ну, как бы в одном городе живете, я думаю, найдетесь. Так, Родик пишет, лирика, фортепиано, вокал, я кончил. Я тебя поздравляю, собственно. Собственно, как это? Функция сегодняшней программы выполнена на все 100%. У Родика был секс. Наконец-то. Наконец-то. Так, что там еще нам пишет народ? Действительно, очень неформатно для такой очаровательной певицы-артистки. В плейлист однозначно. Госпожа Точилина пишет, очень интересная музыка, неожиданно. А на русском можем ли? Спросил Вадим. Да я думаю, может, а почему бы и нет? Просто, видимо, захотелось стартануть с этой песни на «Бомба Питер». Я же так понимаю, это с диска. Это же с диска, видимо, у нас все треки идут. Так, Андрюшка вот написал, малость расслабился, даже в сон потянуло. Так, Антоха пишет, голос-то ничем не выделяется, а вот исполнение это да. Так, далее, вот спасибо за такой глоточек свежего воздуха, товарищи, их есть у меня, как бы, да, у нас еще два глоточка будет. Так, тихой Серега пишет, сразу захотелось в паб и как следует взгрустнуть. Родик уже взгрустнул. Ну, взгрустни ты, ну что делать? Так, Дашка пишет, все верно, все треки с охоты с 86-й сегодня играет. Так, ну и, собственно, все, больше комментариев никаких нет, сейчас еще обновлю ВКонтактик. Может, там что-то появилось. Тот гребаный ВКонтактик, который надо по 3000 раз. Он теперь еще и выделился у меня. Вот. Илюха написал. А, это к теме о Питере. И в Архангельске были пельменные, как ни странно, и рюмочные были. Ты знаешь, они были везде, но в Питере это было прям как-то как стихийное бедствие. Даже нет, не бедствие, это было здорово на самом деле. А там было недорого. Вкусно и невозможно отравиться. За 6 лет каждую неделю и ни разу не траванулся ни водкой, ни пельменями. Все было здорово и как-то душевно. В Архангельске то и в Туле они были, но как-то это все было не так. У нас, грубо говоря, там на Тулу было всего 2 пельменных. Но стопочку там тебе точно бы не налили. И по щам можно было схватить легко. В Питере как-то это вот именно было как дыхание. Вот я не знаю, как это еще объяснить. Ну, надеюсь, ты понял. Ладно, едем дальше. Далее у нас Владимир. Вот фамилия еще. Теперь надо опять на крупный шрифт переключаться. Вот, Владимир Анахарет. «Евангельский свет» называется трек. Город Питер. Читаю сопроводиловку. Проект Анахарет сформирован в 2008 году при участии Андрея Кириллова, Анатолия Павлова и Владимира Корнилова. Записали в 2008 году первую демозапись под названием «Тени», сняли на репетиционной точке клип, и нас заметили организаторы концертов. Вот, дальше читать не буду, тут большое-большое ведро текста. Давайте будем стоять слушать. Итак, «Город Питер», Владимир Анахарет, «Евангельский свет» называется трек, поехали. Слушаем, а вы не стесняйтесь, комментируйте.

А итак, друзья, 22:35 на моих зеленых системных. Тут вот, видимо, надо было слушать текст, но так как я текст не слушаю, для меня как бы все это пролетело мимо. Вот, поэтому буду читать только комментарии. Так, ссылочки кинуты все. Родик пишет, вот текст хороший, без выгибонов, музыка просто и понятна. Ванек вот написал, гитарные партии совсем как в ленинградском рок-клубе звучат, тексты, видимо, по Библии написаны, увы, не мой взгляд. На мой взгляд, такое спорно воспринимается. Натаха пишет, вот сначала подумала, что будет ядреный христианский рок, но, слава богу, обошлось, все в пределах разумного. Я понял твой скепсис. Так, Андрюха пишет, песня норм, если текст не слушать. Ну что ты так, Андрей? По мне так наоборот. Вот, Дашка пишет, видишь, людям нормально. Ну, скептизируют люди, Дашка. Люди скептицируют. Блин, все, я уже слова начал забывать. Так, Илюх вот пишет, с первых нот очень напомнило раннее творчество Виктора Цоя. Прям вот вижу грядку с алюминиевыми огурцами. Да нет, Илюш, нет, вот прям совсем, наверное, не попал. 45-46, они у меня в барабанных перепонках просто как на пальцах отпечатки, вот так 45-46 у меня в ушах. Вот тут нет, совсем не попал. Дашка вот пишет, бросьте, мне кажется, это прям классический питерский исполнитель. Но не знаю, я тебе и в Туле таких человек 30 найду легко. Так, Родик пишет, мы с тобой абсолютно противоположные мнения высказали. Баланс вселенной. Ну, быть балансу. Быть балансу, давайте дальше двигаться. Далее у нас группа КТ, и поют они про КТ. Вот называется песня «Это поют коты, город Москва». Группа так и называется КТ. Вот я не знаю, как это переводится. Читаю сопроводиловку. В конце лета 18-го на прогретых солнцем московских улицах у двух музыкантов возникла идея запечатлеть в музыке весь драйв и солнце самого футбольного лета нашей страны. Символом и тотемом новой группы парни решили выбрать свободолюбивого московского КТ. Ну вот, в принципе, я не ошибся. Первый сингл получил название «Это поют коты» и полностью впитал в себя романтику больших городов. Дальше читать не буду. Ставим, слушаем, собственно, КТ Москвы, КТ Москвы, это поют коты. Поехали.

Ну вот, собственно, и все, друзья. 22:42 на наших зеленых системных. И финальный трек сегодняшнего эфира отзвучал. Ну, что сказать. Программа была сегодня прям разная. Прям разная. Спасибо, Бомби Питер. Взял на заметочку три трека себе на карандашик. Не скажу, какие, не скажу, чтобы вы пободались. Чтобы пободались обязательно в голосовалочке. Вот, давайте зачитаю все-таки комментарии к данному треку, потому как они были, и они есть, их все еще царапают. Вот Родик написал, что у Зухера мания величия началась. Что такое, Родик? Она у меня как бы и не прекращалась. Я царь радиоэфира. Вот, у меня мания величия, даже когда я сплю, не отключается. Так, Ванёк пишет, просто мило и серьезно по тексту, подаче и музыке. Так, Дашка пишет, мне кажется, отличное завершение сегодняшней неформатки, отличная песня. Родик пишет, задорно поют, вполне слушабельно, в утренний плейлист самое то. Антоха пишет, неплохо, но как-то мимо сознания. Дашке захотелось лето, солнце и прогулок. Да уже, да, уже пора, уже хочется, уже как-то все, уже надоела зима. Уже прям вот вообще надоело. Так, что там? Вадим пишет, хорошее настроение создали, молодцы. Ванька пишет, самый хороший финал для эфира. Мурчание котов прикольное у Андрюхи. А сегодня вот не зря у нас флешмоб по котикам был. Так, госпожа Точилина пишет, подача хорошая, спасибо. Как ты замурчательно? Замурчательно, да. Натаха пишет, хорошая песня, классный эфир. Часть эфира. Спасибо за часть эфира. Да не за что, господи, ну что вы. А итак, друзья, что будет дальше? Завтра, нет, в четверг. Скорее всего, в четверг вечером появится запись сегодняшней программы. Появится голосовалочка на сайте Неформатного радио. Ссылочка обязательно будет в группе Неформатного во ВКонтакте. Поэтому подпишитесь, кто еще не подписался. Мы котиков не спамим. Вот, собственно, завтра ждем вас с Коляновной здесь же в 21:00 в рамках программы «Миксер». Вот, кого завтра не будет, не забываем, в четверг у нас будет «Мысли о смысле» у Ставрограда. Но что-то он анонсик еще не выкинул, не знаю, кто будет, но кто-нибудь будет обязательно. Собственно, все. Не болейте, любите друг друга. Всем пока, всем счастливо. Услышимся завтра. Сейчас за эфиром болтать не будем. Ребята, отключаюсь. Пойду питомцев своих прокармливать. Давайте всем пока. До завтра. Счастливо.

Слова, слова. Потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Нина Александровна Бродская. Дочь профессионального барабанщика. По-любому будет что-нибудь петь или на что-нибудь играть. Нервы не считаются. И Ниночка с 8 лет осваивала, нет, не барабаны, пианину. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Октябрьской революции, дирижерско-хоровое отделение. А потом поступила в оркестр Эдди Рознера и в 65-м году вышла на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво в советское время, нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже те же и так же.

1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых американских радиостанций. В 2017 году на сцене Екатеринбургского театра комедии поставили спектакль, посвященный трем звездам советской эстрады: Нины Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Постановка получила название «Оттепель. Мелодии судьбы». Сейчас Нина Александровна по-прежнему живет в Америке со своим мужем Владимиром Богдановым. Между прочим, с 68 года в браке. Во как! А теперь вот чего. Это тоже Нина Бродская. Буратино.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

только стала пережитком прошлого, возьми бутылку полусладкого вина. Танцуй и пой, мы сами ведь творцы хорошего. Не жди, что кто-то из толпы, столь громко именуемый друзьями, протянет руку, выдернет тебя из суеты. Они ведь ждут твоей поддержки сами. И так вы просидите до зари в своей пустой, в своей холодной яме, и нету сил поднять свинцовой головы, и нету сил понять, что необъятность пустоты вообразили так умело себе сами. И мы сидим.

0: Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорее с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

глаза пусты. Я жду, что вот-вот назовет меня на вы. Даже если мы ляжем в постель, не могу быть с ней. Она полна больных иллюзий, все слова с большой буквы. А вечера еще играла с подружками в куклы. Теперь желает стать куклой.

0: никогда не взрослее.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фарма.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: гениальное просто.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». У микрофона Юрий Арцизов. Программа, как известно, выходит один раз в месяц. Каждый первый четверг, но вот как показывает практика, каждый первый четверг у нас не получается. Я уже, по-моему, продинамил пару месяцев. Ну, насколько вы знаете, Захар пока делал сайт неформатного радио. Я как-то старался на сырой сайт-то ничего не выкладывать такого новенького. И открою еще небольшую тайну, да для многих, может, это и не тайна, что изначально эта программа задумалась как посиделки старых друзей. Ко мне приходили люди, с кем я уже с кем-то по 20 лет на сцене пересекался, с кем-то меньше. И, естественно, было о чем поговорить, что вспомнить. Но вот тут как раз есть исключение, которое мне очень приятно. С человеком я познакомился буквально полмесяца назад, выступая в клубе «Китайский летчик Джао Да». Меня просто смела такая позитивная энергия этого человека, что я понял, что надо человека звать в программу, несмотря на то, что мы с ним, еще раз повторю, знакомы буквально полмесяца. И это не остановило меня привести его в мою скромную домашнюю студию, чтобы показать вам. Я думаю, вы оцените его песни. Итак, уже озвучу этого человека. Это Денис Засимов, лидер группы «Парк». Насколько я знаю, у группы вышел один альбом, два сингла, и работают над вторым альбомом. Правильно, Денис?
2: Добрый день всем. Да, всем здравствуйте. Конечно, да, вся информация правильная. В данный момент пишем второй альбом. У нас вообще, на самом деле, очень плотная студийная работа, в том смысле, что за все, что выше перечислено, оно вышло где-то за один год. Поэтому сейчас...
1: Группа существует, значит, сколько?
2: С 2019. Мы прямо очень удачно начали. Мы осенью 2019 начали, и потом сразу по нам долбанул ковид. Поэтому еще полгода мы сидели по своим домам и писали песни. И вот после ковида, наконец, снова собрались и забабахали уже вот сколько вещей. Да, меня представили как суперпозитивного человека, но я считаю, что у каждой, даже самой позитивной группы, должна быть такая одна, ну, слегка меланхоличная песня. С нее я, на самом деле, хотел бы начать, потому что она именно в акустическом моем формате чуть ли, наверное, не лучше всего заходит, когда я ее обычно где-то играю, поэтому не вижу причин отрекаться от оценки зрителей. Называется песня «Письмо к Барби», как раз была во время ковида, собственно, мной написана и сразу же потом и записано.
1: Поехали.

Желтая грязь в московских лужах уровнем до колен. Я тут Барби на диване и в роскошных тренировочных штанах. Пусть я твой язык не знаю, умоляю, забери меня в Техас. Слушай, Барби, может, как-то поутру заглянешь в гости. Если что, я заряжен, как реактор. Умоляю, забери.

0: Здесь обычно соло басиста. Слушай, Барби, может как-то поутру заглянешь в гости, если что, я заряжен, как реактор. Умоляю, забери меня в Нью-Йорк.
1: Денис, давай всех членов группы «Пар» представим, чтобы слушатели понимали, кто с тобой еще играет. Я знаю, там за барабанами у вас девушка сидит.
0: Конечно, конечно, это то, на что ты обратил внимание в первую очередь.
1: Ну, а как же?
0: Ну, начну с того, что меня группа «Пар» послала, видимо, исходя из размеров помещения, в котором мы будем находиться, в котором мы сейчас записываем это, значит, этот прекрасный эфир. Самого небольшого участника они послали, потому что студия действительно тоже небольшая. Помимо меня, я, собственно, пишу песни, пою их, играю на гитаре, как вы уже поняли. Помимо меня в группе Вадим, это мой коллега, тоже автор, тоже вокалист, тоже гитарист. Такая, ну вот вторая фишка, помимо того, что у нас за барабанами девочка сидит, которую зовут Наташа. Мы с Вадимом такой дуэт авторов-вокалистов. Ну, я думаю, все понимают, что... Я считаю, что вообще самые великие группы, в них всегда дуэт авторов и вокалистов.
1: Ноги из Битлз растут, как бы, да, откуда все эти идеи. Ты мне скажи, а нет ли конфликта в этом? То, что вот два у вас между собой, я имею в виду в группе, то, что есть, никто дело на себя не тянет? Нет вот такого вот?
0: Пока нету, и, точнее, я скажу так, конечно, тянет. Конечно, мы очень часто разного мнения по каким-то поводам, но я ловлю в этом кайф, и мне кажется, что Вадим тоже ловит в этом удовольствие, потому что, ну, это же неинтересно, когда, ну, творческий процесс, он не может быть без конфликтов. И наоборот, мне кажется, когда мы на сцене вместе, вдвоем, и мы даже там периодически, я что-то хочу сказать, пообщаться с залом, или Вадим что-то хочет сказать, да, мы разные, но, видимо, зрители это чувствуют, между нами всегда какой-то вот этот вот, какая-то искра такая.
1: Ну, результат, наверное, сам по себе, я имею в виду песенный результат, как группы, он велик, так что два автора.
0: То, что Вадим иногда что-то не разрешает мне, я иногда что-то не разрешаю Вадиму, и поэтому мы вот так дополняем друг друга. Да, мы разные, но вместе получается в итоге прикольно. И на самом деле еще одного мы не представили.
1: Басиста,
0: участника.
1: Конечно же,
0: да, его зовут Рома. Это человек, у которого забито татуировками примерно 99% тела. Оставил без татуировок он только самое важное, что ему нужно в жизни, из тела.
1: Мизинец.
0: Не знаю, что бас... Я просто не знаю, как он играет на бас-гитаре. Может быть,
1: это опять же повод прийти на ваш концерт группы «Парк» и посмотреть на басиста, да? Вот пока лето, пока руки оголенные, так сказать, да?
0: Да, и там, и не только руки. Да.
1: Значит, с 19-го года, да, еще раз существуете. Давай, Денис, прям к твоей личности. Сам когда написал первую песню? Это помнишь, когда вот этот старт был?
0: Могу начать издалека.
1: Давай.
0: Примерно лет в 14 я, в принципе, или там в 13, я впервые вообще взял в руки гитару. И как это было? Вообще, если кто-то из наших слушателей хочет играть на гитаре, научиться, я прям советую делать, как я. Естественно, папа, естественно, дал мне вот эту вот советскую книжечку «Песенник», где была машина времени, Булата Куджава, Митяев, вот все такое, Секрет, Леонидов, вот все такое. Дал гитару, показал первые, там, как ставить аккорды, что делать правой рукой, и отправил на 3 месяца к бабушке в деревню. В 13-14 лет последнее место, где ты вообще хочешь оказаться, это у бабушки в деревне. Потому что у тебя там выбор либо играть на гитаре был, либо ничего. Ну и, конечно, ты выбираешь играть на гитаре, поэтому это, правда, самая нужная обстановка, чтобы
1: учиться.
0: Ну, то есть
1: ты реально вот сам сидел и сам себя контролировал, да, вот...
0: У меня не было выбора.
1: Потому что вот самоучка, я знаю, это тяжело научиться, когда кто-то педагог, ну, хотя бы там не ставит пальцы правильно и не контролирует в течение первых месяцев, да, вот это вот.
0: Ну, справедливости ради, я не то чтобы совсем самоучка, в плане гитары я самоучка, но я заканчивал музыкальную школу, школа номер 65 или имени Гальденвейзера.
1: По какому инструменту?
0: Хоровое отделение, пианино и все такое. Ну, это классическая музыкальная школа, потом я еще обучался некоторое количество времени в эстрадно-джазовом училище в Москве, поэтому... В плане гитары меня, конечно, да, никто не учил.
1: Не, ну с такой-то базы уже можно, да, понимать, да. Но я согласен, потому что люди-то когда вообще с нуля берут, ни сольфеджио не знают, ничего, вот хотят на гитаре научиться, тут сложнее, тут нужен контроль. А с такой базы я согласен, что здесь, ну, конечно, неплохо бы, но когда у тебя фортепиано за плечами, и ты, в общем, там у бабушки в деревне вот эти вот машины времени, там Цоя того же, наверное, да, освоил все это.
0: Ну, хочу сказать, Цоя там не было.
1: Не было.
0: Вот,
1: вот это сборничек без Цоя, да?
0: Да, я не знаю, где папа такой нашел сборник, потому что, мне кажется, нигде не было сборника, в принципе, где не было Цоя. Мне кажется, именно поэтому тот самый единственный сборник был у моего папы. И я хочу сказать, что да, именно поэтому я Цоя не играл.
1: Ну, к Цою как ты относишься? Положительно или для тебя это что-то параллель, которая тебя не цепляет? Вот вообще его...
0: Я скажу так, я не отношусь к нему отрицательно, но не то, чтобы он как-то затрагивал фибры моей души. Я, ну, правда, действительно, у меня музыкальный вкус формировался на другой какой-то более живой, ну, в моем сугубо индивидуальном понимании, более живой музыке.
1: Ну, вот перечисли, если... Ну, понятно, Битлз мы поняли. Из наших кто на тебя повлиял?
0: Ну, конечно, это прежде всего мои любимые Бит-квартет «Секрет», Максим Леонидов. Я действительно могу сказать, что если я чей-то фанат, то это Максима Леонидова.
1: Слушай, ну надо тебе прям с ним какую-нибудь сделать фиточку, да, такую совместную что-то вот. Потому что, ну не знаю, я в свое время попал на «Квартирник» вот у Маргулиса к Леонидову. Я ему даже свой диск задарил, но я понимаю, что он, наверное, его даже и не послушал. Но Леонидов очень, на самом деле, контактный человек. И если вот... У меня просто он не кумир. Я как-то... Я его очень уважаю, но вот так не до трясучки. У меня чиж, скорее всего, вот так вот до трясучки.
0: Чиж тоже, конечно.
1: Но у меня не получается все никак с чижом сблизиться. Вот. Поэтому с Леонидовым, я думаю, тебе, может быть, есть смысл, пока мы все живы и здоровы, дай бог нам всем. Вот. Время второй композиции.
0: Немножко о ней расскажу. Композиция, которая тоже вышла где-то годик назад. Небольшое превью. Песня называется «Плакай и беги». Песня была написана как раз тоже во время ковида. Дело в том, что во время ковида я заметил, очень многие стали повально заниматься спортом. Причем зачастую те, кто вообще никогда в жизни даже не, об этом не думали. Один из таких людей — это я. Я решил, что ну а что, все вокруг бегают, мне тоже надо начать заниматься спортом. Я надел, значит, все самое чистое белье, которое на мне было, пошел побегать в ближайший парк, Бирюлевский дендропарк, и через 15 минут понял, что это лютое говно. Пришел домой и написал мотивирующую песню про то, как, ну вот, конечно, можно заниматься спортом, но лучше просто расслабиться, пойти и пожрать нормально. Вот примерно такая композиция.
1: Мужской подход правильный. Денис Засимов на Неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Поехали.

0: Денис Засимов на неформатном радио, программа «Все гениально просто», лидер группы «Парк». Ну, у вас же есть второй вокалист, он, может, себя тоже лидером считает, или как вы делите лидерство?
1: Да, это я решил себя представить как лидер, на самом деле. Вадим, привет. Да, ну, на самом деле у нас, я даже не скажу лидер, у нас...
0: Равноправие,
1: все, да, равноправие. У нас вообще матриархат, у нас девочка в группе. У нас Наташа лидер.
0: Слушай, ну вот, насколько я знаю, она архитектор, да, я все правильно, ничего не путаю.
1: Совершенно верно, она архитектор, прямо как Андрей Макаревич.
0: И ни дня не работала по специальности, да?
1: Она еще получает диплом. Она, скорее всего, я, честно говоря, не интересовался ее архитекторской стороной. Она какие-то делает проекты, она нам иногда рассказывает, но мы, как настоящие мужчины, очень редко это запоминаем. Она, в общем, еще получает диплом, это единственное то, что я знаю.
0: Ну, а ты педагог. Кого наша страна потеряла вот в твоем лице как педагога?
1: Страна потеряла учителя начальных классов в моем лице.
0: Но ты не работал тоже ни дня по специальности или...
1: Я учителем начальных классов не работал, но дело в том, что я работаю на самом деле до сих пор в педагогическом колледже. Я преподаю такую дисциплину, как школа вожатых. Я готовлю вожатых для детских лагерей. То есть я занимаюсь будущими вожатыми.
0: Слушай, классно. Я, когда вот первый раз «Плакай и беги», да, услышал песню в китайском летчике «Джао Дао», у меня почему-то какой-то возник в голове, почему «Плакай», а не «Плачь и беги»?
1: У меня нет ответа на этот вопрос, но, во-первых, мне кажется, когда я ее писал, просто потому что, ну, «Плачь и беги»...
0: Некрасиво, да, фонетически.
1: Не то, что это некрасиво, это вот ты посмотрел на песню, тебе кажется, что это какая-то смазливая песня о любви, типа он ее бросил, и она вот плачет и бежит вдоль ночных дорог, а «Плакай» — это, ну, в этом, мне кажется, уже заложено
0: фишечка
1: какой-то стёб.
0: Да,
1: песня согласна. Же стёбная, идиотская, поэтому...
0: Насколько я знаю, да, и другие музыканты, я все про группу, тоже там, насколько я знаю, инженеры, да, там, то есть вы и музыкой зарабатываете, играя кавера, да, вот, помимо того, что у каждого специальность за плечами какая-то
1: да,
0: другая.
1: Да, на данный момент так получается, что у нас действительно другая специальность, более того, у большинства из нас даже другая работа, но, скажем так, мы работаем над тем, чтобы музыка стала уже нашим основным видом деятельности. И в плане, ну, отношения к делу, мне кажется, она уже и стала нашим основным видом деятельности. Да, мы действительно играем в барах, то вдвоем с Вадимом, то я один, то мы всей группой играем в барах Москвы, развлекая местных гостей, в том числе и каверами.
0: Вот скажи мне, каверов много же, естественно, ни в коем случае в этой программе кавера не прозвучат, просто спрашиваю, большой запас у тебя, так сказать, талмуд, вот наизусть ты знаешь каверов или там по бумажке?
1: Помимо того песенника, который мне папа давал в 13 лет, да, ну на самом деле много, потому что когда ты каждую пятницу и субботу развлекаешь людей в баре, там волей-неволей, но этот список расширится, потому что кто-то тебе подойдет, скажет там, вот тебе, пожалуйста, кладет на стол.
0: Ты эту вещь не знаешь, как выкручиваешься?
1: Очень сложно выкручиваюсь.
0: Интернет помогает или что? Или вот, ну, опять же, текст нужен перед глазами, да, там аккорды, вот. Или ты, бывает, что отказываешь? Скажешь, я не знаю эти вещи, или как?
1: Слушай, я раньше отказывал, но потом я посмотрел иногда на сумму денег, которую мне кладут, и придумал себе купить стойку с микрофоном, с держателем для телефона, чтобы, если я эту песню хотя бы как-то слышал, действительно нашел там аккорды, текст в интернете и сразу слабал, я, ну, понимаю, что это плохо, что так песни сходу не поются.
0: Ну, это заработок, каждый зарабатывает как может.
1: Во-первых, заработок, во-вторых, ну, люди же довольны.
0: Согласен, да. Ну, я в свое время, я никогда кавера-то не пел так за денежку, но я очень много вел дискотек, там примерно такая же система, да, там поставь мне Буниэм, ну вот тебе там денежку, и ты понимаешь, что, или там Элвис и Пресли, а ты понимаешь, что у тебя там две песни Элвис и Пресли только в плейлисте, да, и интернета нету, тогда еще это там 90-е годы, и как, а он подходит... И тебе с одной мадам оттанцевал, еще кладет, еще. И ты понимаешь, вот эти две вещи ты должен крутить и представлять их как MC так, чтобы они звучали как новые для всех других. А ему же все равно под что танцевать.
1: Специально ему для вас.
0: Ему рок-н-ролл, да.

0: у нас наивка, новинка, да, ни разу не звучавшая. То есть уже ты начинаешь стебаться над тем, что ты крутишь одну и ту же вещь там шестой раз. Для заработка все средства хороши.
1: Мне кажется, этот разговор заканчивается этой фразой не очень тоже как-то... Не, иногда, правда скажу, иногда подходят люди и просят песню, которую я вообще даже не слышал ни разу, а поскольку это бар, это там, не знаю, 11 часов вечера, ты людей вообще фиг переубедишь, и ты начинаешь примерно представлять, как эта песня могла бы звучать, что-то играть, что-то петь, главное, чтобы человек остался доволен.
0: Вот сейчас идет лето, да, уже в своей второй половине, но программа, как мы знаем, выйдет только в сентябре, первый четверг сентября, я надеюсь, вы вот сейчас это слышите. Это она и идет в первый четверг сентября в эфир. Сейчас идет лето, и у меня есть аккредитация вот как уличного музыканта в парках. И вот периодически играю сейчас в Измайловском парке, с комбиком тоже выезжаю. Но я принципиально упертый, я пою свои вещи, конечно, что-то мне там кидают. Я понимаю, если бы я играл там Цоя или что-то там классику, я бы приносил бы в три раза больше. Но у меня своя упертость. И вот недавно, к каверам весь этот разговор-то. И два таких очень хорошо подвыпитых мужчины тоже подходят, а спой нам лозу, вот, и я говорю, вы знаете, я говорю, у меня другая задача, даже если вы мне сейчас 5000 положите, ну, я не буду вам лозу бить, он такой, а за 50, гляжу в его честные глаза и, значит, с юморком говорю, ну, ты же понимаешь, что за 50 ты сам мне ее споешь, и он говорит, да, то есть, понимаешь, человек...
1: В итоге тебе заплатили 50?
0: Нет, ну, наверное, если бы он, конечно, 50 положил, есть какие-то разумные соображения, что, понятно, можно прогнуться за такую сумму, потому что я за все лето 50 не заработаю там на этой точке, а тут я могу за одну песню, и потом еще Лозе отписался бы ВКонтакте «Спасибо».
1: Вот там. Еще бы и на авторских.
0: Причем они просили не плод, а девочка в баре. Девочка сегодня в баре.
1: У него есть еще одна песня?
0: Вот. Да, да. А вот я, кстати, у кого не спрашиваю, мало кто знает эту девочку сегодня в баре. Она на самом деле более такая хитовая.
1: Она все еще в баре.
0: Она рок-н-ролльная такая, да. Потому что плод, она все-таки лирика больше. А это вот такой рок-н-ролльчик вот из тех времен. Ладно, бог с ним, с Лозой. Давай сейчас, прежде чем ты к следующей вещи перейдем, вот мне еще что скажи, раз уж про эти концерты, про все заговорили. Знаю я, что один из ваших концертов завернула полиция. Вот поподробнее расскажи, как это было, если это можно озвучить.
1: Можно назвучить, просто мы не будем говорить, где это происходило. А, да, действительно, это да больше забавный случай, ничего страшного в этом нет, как это звучит. А, играли в баре, и действительно настолько крутой, настолько живой был зал, то есть это абсолютно были люди... незнакомые нам, это не наши слушатели, это мы, вот нас бар нанял, мы пришли, играем там музыку, и я понимаю, что
0: но
1: через...
0: Но это закрыто было или
1: нет,
0: кафе открытое?
1: В этом и фишка. Я забыл про то, что мы играем на летней веранде.
0: На летней, ну, на всю улицу, понятно.
1: И вся летняя веранда, там, я не знаю, человек 60, просто, ну, очень громко, очень живо нам подпевала. Настолько живо, что я не заметил, что уже больше 11 вечера. И все жители уже нажаловались еще раз, и ко мне подходит менеджер заведения и говорит, к вам едет наряд полиции.
0: Вам лучше уходить.
1: Да, да. А просто я понимаю, что если, ну... От кого лучше получить по морде? От 60 людей, которые явно сейчас не настроены на то, чтобы ты заканчивал петь, или от полиции?
0: То есть вы продолжили?
1: Ну, мы одну песенку сыграли, но при виде полиции там все уже все поняли. А, даже самые пьяные. Мы сидим с Вадимом, вот как раз с моим коллегой играем, ага. И Вадим такой мне уже на ушко шепчет. Он говорит, я уже жене думаю звонить и говорить, что либо я окажусь сегодня в обезьяннике, в принципе, у меня день завтра свободный, либо в Карелии. Почему в Карелии? Потому что как только приехала полиция, к нам подошел один товарищ и говорит, ребят, если вас сейчас заберут, вот... Я вас откупаю, и мы за любые деньги едем в Карелию. У меня там домик, у меня там шашлычок, я вам гонорар, и вы со мной в Карелию.
0: Слушай, ну ты был в Карелии сам, вот там в Петрозаводске, потому что офигенные места на самом деле.
1: То я есть... был, да, это очень круто, правда.
0: Тот тоже кижи, и поэтому, может, был смысл вам с ним не терять этих контактов. И
1: да вот не
0: если
1: знаю,
0: не
1: что
0: в этот раз,
1: мы...
0: так следующий прям...
1: Можно здесь в эфире говорить слово «зассали»? Вот это да. Было, это оно и было. Ага. Там просто по-другому не скажешь.
0: Конечно, ехать там уже в 12 часу ночи в Карелию, такое удовольствие, я хожу.
1: Просто дело в том, что человек, который это предлагал, он был гораздо сильно более пьян, чем мы, Мы были трезвые, абсолютно.
0: И вы бы доехали до какого-нибудь там отеля с надписью «Карелия», но не до самой Карелии, да?
1: Ну, возможно, именно этого мы и засали.
0: Вот. Слушай, ну давай к третьей вещичке. Подумай, да, что это будет за песня. Озвучь.
1: У каждого, мне кажется, автора песен есть такой момент, когда ты залипаешь на что-то очень красивое и думаешь, сейчас все, меня не трогайте, дайте мне полчаса, я пишу песню. Был я в Чувашии у своей девушки, ну, в деревне, и что-то... Вот этот момент со мной случился, какое-то поле, закат, бескрайнее просто поле. Я думаю, дайте мне полчаса, сейчас я напишу песню. Полчаса, как в тумане, на следующий день я проснулся с мыслью, что я написал песню. Смотрю в заметки в телефоне, а у меня там одна строчка написана. «Здесь такие закаты, я просто фигею, мама». И... Но на самом деле я это состояние в себе сохранил, и получилась, мне кажется, очень прикольная песня.

0: Денис Засимов на неформатном радио, программа «Все гениально просто», ведущий Юрий Арцизов. Вот я ловлю себе на мысли вот то же самое сейчас состояние, которое я тогда в китайском летчике Джауда словил, потому что за вот время своих выступлений, там последние 10-15 лет по клубам московским, очень много людей, которые... как я всегда говорю, возьмут ля минор и вот чешут вот эту вечную длинную тему на протяжении всего своего выступления, как одну песню такую, да, вот. Все какое-то минорное, все какое-то балладное, занудное и какое-то философское такое вот глубокое и понятное только им. И такого очень много. Может быть, оно хорошо в каких-то дозах, но вот то, что я вот сейчас слышу, Денис, от тебя, этого очень мало. И правильно люди говорят, что, может быть, русской душе-то это и не нужно. Но вот мне очень заходит, почему я с большим удовольствием тебя и пригласил на программу. Не знаю, как слушатели это оценят, но все-таки мажорчик, что-то в нем есть, да, когда берешь соль-мажор и, блин, или вот что там ми-мажор, неважно. Уже, вот как Олег Челап говорит, в музыкальной школе всех ля-минор учат, нет, чтобы ля-мажор, ну вот смести-то одну ступень, да, и будет другое настроение. Это в тебе есть, мне прям вот очень это заходит. О чем хотел еще спросить?
1: Во-первых, спасибо большое, очень приятно слышать. Мне просто кажется, что у тебя был точно такой же песенник с песнями, где ты учился играть на гитаре, как и у меня.
0: Я расскажу в двух словах. У меня двоюродный брат, он в Самаре живет. Мы также летом в деревне у бабушки под Тулой встречались на каникулах. У него был рукописный песенник, где также была машина. Тогда Цой еще, ну это были, Цой еще никто не знал. Просто была, естественно, «Машина времени», Барыкин, там, не знаю, кто того периода, там, Кузьмин тот же, да, там, Сарычев, группа «Альфа», там, еще какие-то вот, вот того периода, ну, и какие-то дворовые, естественно, там, песни, которые тоже...
1: Тоже битлоподобные.
0: Такие, да, мне нравились, вот, постарше брат, естественно, я так вот на него, открыв рот, смотрел, а он уже так уверенно на гитаре шпарил, и я тянулся, потому что я понимал, что ты... как центр притяжения в компании, да, когда ты человек с гитарой, естественно, девчонки все твои, но, опять же, очень много на эту тему ходит суждений, пока ты на гитаре играешь, всех девчонок разбирают, вот, но это уже отдельно.
1: Это как сейчас, если у тебя есть JBL-колонка, тоже, да.
0: Да-да-да-да-да. Ладно, ушли от темы, и вот так же я благодаря этому брату, этому песеннику его рукописному, да, такому, тогда еще типографских-то, наверное, таких и не было, это был год какой-нибудь там... Да не какой-нибудь, сейчас точно скажу, там 85-й, 86-й, вот те года.
1: Хотя... К сожалению, не застал.
0: Да, Цой-то тогда уже был, но я Цой услышал впервые, по-моему, в 87-м где-то году. Но Цой на меня повлиял, конечно, да. Надо сказать, что вот этой простотой, мелодизмом, он как бы до сих пор я иногда прям в плеере его слушаю, понимаю, что он как бы великий, ну, для меня лично. Если уместен этот вопрос, скажи, ты родился где?
1: В Москве я родился.
0: У всех это спрашивают, как твоя родня относится к занятиям, то, что ты вот не пошел там по педагогической линии или куда-то еще по диплому, а все-таки зарабатываешь музыкой. Они косо на это смотрят или говорят, парень, ты знаешь, все, правильно идешь?
1: Я начну издалека. Нет, на самом деле, просто дело в том, что, мне кажется, родители уже устали на меня косо смотреть.
0: И смирились, да?
1: Мне кажется, уже да. Это на самом деле, я, во-первых, хочу сказать правду, большое спасибо моим родителям за то, что меня никогда не отговаривали чем-то заниматься, меня даже всегда поддерживали. Конечно, далеко не всегда они одобряли то, что, ну, всякие мои разные выборы в жизни, но при этом они не уставали меня поддерживать. Это правда очень ценно. А, начиная там с 9 класса, когда я ходил в, значит, всяких браслетах в шипах, носил длинные волосы и ходил в майке «Король и Шут». И в 9 классе, когда я понял, что я не пойду в 10, я хотел быть то поваром, хотел быть то учителем физкультуры, то еще кем-то. И мама мне сказала: Денис, ну надо уже определяться. Вот куда ты пойдешь, в какой колледж ты идешь, надо уже решать. Будь взрослым человеком. Я к ней подхожу на следующий день, говорю: мама, все, я четко определился, я принял взрослое, серьезное, взвешенное решение, я хочу быть рок-звездой. И нормальный бы родитель что сказал? Да иди ты в жопу.
0: Ну да.
1: Да я тебя сейчас закрою в комнате, будешь математику учить. Но... нет, мне, конечно, ну, что-то подобное было сказано, что это нестабильно, что это так себе профессия, но при этом меня водили на подготовительные отделения во всякие музучилища, мне нанимали репетиторов по вокалу. Это то есть родители меня, правда, очень,
0: ценно,
1: очень поддерживали.
0: Очень ценно.
1: Я в итоге в музыкальное училище, я там на подготовительном отделении в эстрадно-джазовом училище я занимался, я, к сожалению, туда не поступил. Закончил театральное училище. А, тоже меня колбасило, я пока работал в театре, я по профессии, по первой специальности, по среднеспециальной, я театральный звукорежиссер, вот, и пока я учился, снова меня начало колбасить, вот, меня потянуло в сферу детских лагерей, вожатства, и вот я тогда же, собственно, и начал работать в педагогике.
0: Слушай, ну а в лагеря ты не едешь там, не ездишь вожатым, да?
1: Сейчас уже нет, но долгое время ездил и вожатым, и директором лагерей. В общем, из лагерей это тоже такой очень большой пласт. Естественно, тоже родители были против. Они тоже, конечно же, считали, что это не профессия. Но, скажем так, такого, чтобы они мне запрещали, слава богу, не было. И большое им спасибо за это.
0: Я водолей, да, мне нужна свобода. Вот и в творчестве, и во всем. И тем более вот не ущемлять мое время, если я там хочу, не знаю, что-то сделать, а мне надо идти в кружок, там, пилить этот пароходик какой-нибудь там, точить.
1: Если уж мы про знаки зодиака, я лев, и ага. Когда я столкнулся с той же проблемой, я понял, что я люблю власть, и решил дорасти до директора когда-то.
0: Ну, вот видишь, это все. Слушай, давай, болтаем хорошо, к четвертой композиции переходим, скажи мне, что ты наметил, что это будет за вещь.
1: Мы поговорили о родителях, и следующую песню я как раз хочу послать своему папе. Он очень долгое время уже не живет в России, он сначала жил в Таиланде долгое время, сейчас он вообще в Египте, он владеет дайверским центром. И в какой-то момент, когда он принял решение переезжать из России в Таиланд, ну, я ему сначала очень долго завидовал, когда он туда переехал, ну, потому что мы живем в Москве, почти любой житель Москвы мечтает куда-то переехать. И вот через какое-то время я с ним списываюсь, созваниваюсь, спрашиваю: пап, ну что, как там Таиланд? Там первые несколько дней он мне говорит: вообще океан, пальмы, кокосы, обезьяны, круто. Там месяц, обезьяны, пальмы, кокосы, океан, нормально. Полгода. Долбаные пальмы, долбаный океан, долбаные кокосы. Короче, я тогда подумал о том, что человек очень быстро устает не столько от обстановки, сколько от однообразия.
0: Приедается все, да.
1: Все, что любой рай тебе может приесться вообще. И песня называется «Нафиг». Она про то, что, ну, на самом деле, объяснять смысл песни очень тупо, но так, если немножко погрузить в контекст, ну, нафиг стабильность, грубо говоря.
0: Поехали.

босые по мокрым камням, без страховки и крыльев летим водопад. Мы все так спешим полежать на волнах, а я ловлю кайф, чтобы просто бежать.

0: Денис Засимов на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Скромный ведущий Юрий Арцизов. Напоминаешь ты мне все-таки Ромарио. На самом деле я скажу так. Ты мне двоих людей напоминаешь вот по позитиву, по всему вот этому, конечно, Рому Луговых. И чисто вот даже внешне, по эмоциям, у меня коллега, раньше дружили-дружили, совместно там играли, работали даже. Роман Стикс, Роман Смирнов, он звукорежиссер. У него есть своя тоже школа, мастер-классы. И вот просто если наберешь в интернете Роман Стикс, вот посмотри, вы эмоционально похожи очень, вот просто ради интереса. Большое уважение ему, если Рома меня сейчас тоже слышит. Романа, мне кажется, все, вот Роман, это вот что-то вот заложено в имени. Вот, у вас кто, Рома? Басист.
1: Да,
0: у него есть что-то вот, какая-то фишка, какая-то харизма, вот что-то индивидуальное, какая-то незаурядность какая-то есть в нем? Или басист это басист?
1: Смотри, мы решили так, что Рома это самый красивый человек в нашей группе. Просто он накачанный, татуированный мужчина, который уверенно играет на бас-гитаре. Вот мы просто пришли к этому, что это его фишка, что в нашей группе должен быть секс-символ.
0: И это Рома.
1: Это Рома, да.
0: Обязательно хочу о чем спросить. Вы открываете вот это собственное арт-пространство, да? Вот расскажи об этом, как это задумалось, что это будет, и насколько это реально все воплотить. Вот и квартирники, там и базу, и что это будет, ваше арт-пространство, собственно.
1: Пространство называется «Парковка», по названию группы «Парк». Это будет, во-первых, репетиционная точка. Вообще, изначально, на самом деле, идея была просто сделать свою реп-базу, то есть где бы мы просто сами для себя могли репетировать. Потом все остальные идеи у нас просто начали докручиваться по ходу. Мы подумали, что а зачем делать только для себя, если можно еще и сдавать другим там репетировать. Это была первая мысль. Потом мы подумали, а что мы будем там только репетировать? Мы же играем. Я-то вообще педагог.
0: Ну, да, да.
1: По одной из профессий. Вот. Что бы там не преподавать музыкантам всякие навыки, да, гитара, бас-гитара, барабаны, всему этому можно обучать, там, взрослых, подростков и так далее. А потом мы еще подумали, а вот мы организуем, мы иногда вообще сами организуем квартирники какие-то такие свои, снимаем какие-то помещения, о чем мы постоянно снимаем, если мы можем делать квартирники прямо там же, в этом же месте. А потом у меня еще есть друг звукорежиссер, который мне сказал, а что вы там не хотите еще и потом студию звукозаписи открыть? Ну, то есть это в итоге получилось такое комбо из идей, это арт-пространство, мы его назвали.
0: Но помещение нашлось, самое главное для
1: мы
0: этого.
1: Мы уже его ремонтируем, уже как 2 месяца. Вот,
0: поэтому это в Москве?
1: Это станция метро ВДНХ, проспект Мира 180, прямо напротив гостиницы «Космос», то есть это такое место очень хорошее.
0: Слушай, а ты Диму Махову не знаешь? У него там, как же у него, телескоп называется?
1: Я, честно говоря,
0: потом визиточку его дам, у него такого же плана. База, квартирники, все вот в этом помещении. И группа «Во сколько поезд». Ну, послушаешь вот в программах на сайте, там есть, и с ним тоже здесь программа, он тут был. Мне кажется, вам сотрудничество такое, если вы там вообще рядышком будете, только на пользу пойдет.
1: Получается, в соседнем здании он будет.
0: Ну, практически,
1: соседи.
0: Да.
1: Да, конечно. Будем
0: вот
1: только
0: я тебе
1: рады.
0: Визиточку дам. Это очень мне прям радостно за вас, что будет и школа, и квартирники, и база, и все как бы в одном ключе. Дай бог вам не сломаться на каком-то этапе, потому что это какие-то подводные камни могут существовать.
1: Там есть подводные камни, но слава богу, что мы это открываем в кругу друзей. Более того, даже тот человек, который сдает нам помещение, это тоже мои старые знакомые. Поэтому вроде ко всем подводным камням мы пока что готовы и уверены, что все будет хорошо.
0: Хочу с этой программы задавать всем один и тот же вопрос и потом какую-то для себя выявить. Сейчас только не пугайся его тупостью этого вопроса.
1: Вот если я обожаю глупые вопросы.
0: Вот если ты видишь вот эту, ты знаешь, что я вот давно играю на 3/4 на гитарках, да, для меня вот эти маленькие инструменты, они стали очень удобными и в переноске, и в метро, если ты едешь. На записи я их стал использовать, потому что когда писал большие гитары акустические с большим барабаном, все равно этот гул, там лес, как-то микрофон, тут его изначально нет, он сразу вырезается. Но я сейчас не об этом. Я себе поймал недавно на мысли, купив вот эту вот трансакустическую гитару, которая чуть больше, я понял, что я очень много сочиняю и музицирую лежа, смотря там ютубчик, что-то еще, да, и вот эта гитара очень удобная для постановки руки, она не нарушается, то есть ты лежишь, и у тебя правильно стоит рука. То есть вот тут уже немножко вот на этой трансакустической, мне на ней неудобно играть. Вот в связи с этим глупый вопрос. Я понимаю, что, наверное, с Фендером, с этим электро не полежишь, хотя тоже можно. Я вот
1: еще как полежишь.
0: То есть вот музыканты сочиняют, я один такой ненормальный, или музыканты играют лежа? Вот есть у тебя, что ты музицируешь лежа?
1: Есть такое, но на самом деле я не то чтобы я этим пользуюсь, я вообще, когда сочиняю что-то, я не сижу с гитарой, сочиняю, я наоборот начинаю вот какой-то идеи, я просто где-то иду с телефоном, в заметках что-то пишу,
0: напиваешь,
1: а уже, что-то такое, а уже прихожу домой и подбираю это под гитару. То есть я нет такого, что я там прям провожу свободное время с гитарой музицируя.
0: Потому что я хочу понять, люди вообще иногда, кроме меня, дурака такого, играют лежа на гитарах? Это норма или это как бы что-то вот
1: такое? Нет, конечно, играют. У меня очень много таких знакомых, которые так делают, но я просто так не делаю, потому что я захожу с другой стороны просто.
0: Ну, понятно, у тебя, да. Не, ну это было бы плохо, если бы у всех одинаковый был подход, мы бы все одинаковые песни писали бы, да, и одинаково их пели. Еще смотри, какой вопросик. На выступлениях, вот если позволяет, скажем, помещение, там клуб, кафе, где софиты, да, не светят в глаза, и ты видишь зрителя, да, часто ли ты кому-то предметно смотришь в глаза, исполняя песни, там, кавера, там, неважно, свои, или ты так обобщенно всему залу вот посыл этот даешь? Вот есть это вот точечное такое у тебя?
1: Да, я понял. Нет, у меня такого нет. Более того, я, на самом деле, очень боюсь, когда нахожусь на сцене какого-то личного контакта. Я понимаю, что над этим надо работать. Меня не сбивает личный контакт, меня просто... Я когда пою, я просто этого не могу. То есть я исполняю, либо я поверх зала смотрю, либо я вообще... Либо вообще закрываю глаза. Мне, на самом деле, гораздо более комфортно, когда в зале куча народу, и не надо ни на кого вот прям индивидуально обращать внимание. Я понимаю, ну, я же еще в театральном училище учился, я знаю, что это плохо, я знаю, что наоборот, тем более, если ты авторскую песню поешь, и ты, у тебя диалог со зрителем, что наоборот нужен
0: личный
1: контакт. Нужно
0: кому-то послать одному человеку это, да?
1: Ну, или всем по очереди, да, но... Ну, я над этим работаю, в общем, у меня, правда, есть такой барьер, но при этом, когда там между песнями мне надо пообщаться с залом, что-то поговорить,
0: ну,
1: я это
0: четко,
1: обожаю.
0: Четко видишь человека, да. Но это вот у меня, я ж, извините, про себя любимого опять, у меня чем также вот не всегда могу точечно смотреть кому-то в глаза, потому что я начинаю увлекаться вот какой-то мимикой, да, и я могу слова забыть, аккорд мазануть мимо.
1: Все
0: да.
1: То же самое абсолютно.
0: Вот, потому что ты увлечен уже вот этим контактом, и если у тебя песня еще, не дай бог, не напета сильно, да, а как-то вот она только сырая, то лучше вообще не смотреть, а вот правильно ты сказал, либо поверх, либо... Но когда между песнями, то да, то же самое.
1: Я вообще, ну, у меня защитная реакция, я закрываю глаза, потому что это красиво выглядит.
0: Ну, может быть, да, уходит. Да. Как бы через ее
1: да, типа я так настолько проживаю эту песню, что я даже закрыл глаза. На самом деле мне просто сыкотно их как-то открыть.
0: Да. Слушай, ну давай, может быть, мы так потихонечку уже грядем к финалу, пятую вещичку финальную. Потом еще я один тебе вопросик задам, который я задаю под финал всем гостям этой программы, и слушатели каждый раз это слышат. Но это будет такой сюрприз. Я очень рад, что ты не слушал программы, а так бы ты уже был к нему готов.
1: Там сколько ты зарабатываешь?
0: Нет. Ты знаешь, насчет зарабатывания, я думаю, ну это как бы глупо спрашивать, потому что счет читать деньги, я просто знаю вот этих уличных музыкантов, которые выучили 15 композиций, и они вот стоят, их по кругу гоняют, им уже у них в глазах такая тоска, они смотрят, сколько им там накидали, я понимаю, что это к творчеству и к музыке как таковой не имеет вообще никакого отношения, это просто какой-то вот, они там штырка это называют, да, они едут зарабатывать, вот мне как-то уныло на все это смотреть, но вот я рад, что в тебе пока это уживается, да, и кавера поиграть, и свое попеть, вот... Ты не боишься, что что-то вот перетянет свое, допустим, скажет, давай-ка мы кавера будем играть, что свое-то, типа нам башляют, и нету вот скатиться туда?
1: Конечно, да. Боюсь, да все боятся, наверное, кто... Кто принимает хоть раз в своей жизни применять стабильную работу на музыку, конечно, все этого боятся. Там очень много есть в этой сфере ям, куда можно скатиться. Ага. Но, ну что, у меня есть голова на плечах, у меня есть желание, у меня есть творческая пока что свобода. И что будет дальше, да, мы никто не знаем, что будет дальше.
0: Ну вот дай бог тебе не забросить именно твое творчество, там, неважно, вы вдвоем, там, в группе «Парк», я имею в виду, либо ты один это потом будешь вдруг когда-то делать, да, вот как сейчас, как представитель группы. Вот, я тебе только желаю всяческих успехов, еще не прощаемся, исполняем пятую композицию, еще немножко поговорим.
1: У каждой группы должна быть завершающая песня, и недавно у нас появилась такая, я не буду ее просто объявлять, не как она называется, просто ее исполню. Кстати, она скоро выйдет на альбоме осенью. Песня называется «Важно». Надеюсь, вы ее скоро услышите даже в записанном варианте. Очень похоже на Сансару, но это не она. А я все жду у подъезда. Холодный ветер и кофе, сугроб, как мягкое кресло.

планов я не струшу. И может важно, важно только то, что ты со мной, что можно в гору снега с головой. Признай все остальное.

Смотри, в морозном кефире хрустят холодные хлопья, и мы одни в целом мире. И может, здесь был рожден я, а я все жду у подъезда холодный ветер и кофе. И может, здесь

что можно в гору снега с головой. Это все ради вас, это все ради вас. Здесь обычно в зале уже зажигаются фонарики. Все уже настроены на красивый крутой конец. Тут играет проигрыш. Здесь

Это еще не конец эфира, но здесь мы обычно прощаемся. Попрощаемся и с вами. Очень приятно было поиграть в этой прекрасной домашней студии в уютной атмосфере. Слушайте хорошую музыку. Спасибо Неформатное радио. И давайте встречаться чаще.

0: Денис Засимов на неформатном радио. Программа «Все гениальное просто». Слушай, ну я, наверное, даже больше, чем один вопрос задам, потому что у меня сразу после этой песни много поклонников-то уходит на ваш концерт, вот без, если дураков, по чесноку люди ходят?
1: Да, прибедняться не будем, и наоборот, скажем огромное спасибо тем, кто постоянно на наш концерт, и действительно у нас уже есть какая-то наша публика, мы, естественно, очень тепло к ней относимся. Не то, чтобы это какие-то толпы олимпийские, мы еще не собираем, но...
0: Поклонники есть.
1: Да, действительно, не будем прибедняться и скажем вам огромное спасибо.
0: Пишетесь где именно? Вот альбом второй, это студия или это, опять же, какие-то свои домашние в ноутбуке, грубо говоря, записи? Или это студийно, прям по-взрослому садитесь?
1: Это студия. Хотим сказать огромное спасибо. Orange Studio, Олег Харченко. Тоже, кстати, в районе метро ВДНХ находится студия. Да, наш давний знакомый звукорежиссер, с которым мы с его студией уже давно работаем, и он и концерты наши записывал, лайвы, и студийную запись. Очень крутая студия.
0: Слушай, ну я рад, что вы по-взрослому так все подходите. И сейчас переходим к паре вопросов, даже не вопрос, а пожелания, которые я прошу от каждого приходящего в эту студию музыканта. Ну, творческие личности, скажем так, да? Первое, что ты сам на сегодняшний день, на эту минуту сам себе хочешь пожелать? И второе пожелание, что бы ты пожелал слушателям неформатного радио? Вот прям навскидку так. Себе что?
1: А, в каком-то определенном ракурсе надо.
0: А вот что ты сейчас чувствуешь? Вот прям вот сейчас вот лето, хотя мы осенью выйдем, но сейчас вот завершается лето. Вот что ты сейчас чувствуешь, что бы ты себе самому любимому такого пожелал? В любом ракурсе, что приходит на ум?
1: Приходит нам, во-первых, есть такая строчка замечательная из песни «Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось».
0: Люблю я эту тоже пугачевскую песню. Да, лето хочется.
1: Да. На самом деле, нет, можно эту мысль правда раскрыть, и у меня личное вот такое лето в том году выдалось очень душным такой во всех смыслах. Мне было очень жарко, мне было очень некомфортно. У меня был такой переходный момент, что ли.
0: Как раз в Москве было? Ты где в том лет?
1: Ну, в разных местах. В общем, как раз вот это был тот момент, когда я решал, заниматься мне дальше музыкой или нет, и я решил заниматься, и был такой переходный период. И он был очень душным во всех смыслах. Вот, я хочу пожелать нашим и себе, и на самом деле и нашим слушателям тоже, чтобы вам никогда не было душно. Это правда отвратительное ощущение, потому что когда ты занимаешься нелюбимым делом, а тебе от этого как-то психологически душно, ты приходишь домой, и тебе дома физически душно, еще не досып, и тебе от этого тоже душно. В общем, чтобы вам было всегда свежо, чтобы у вас были и мне, и себе, конечно же, это тоже вдвойне желаю, чтобы всегда было что-то свежее, чтобы всегда была энергия на жизнь. Вот так вот.
0: Мне кажется, вот эти сомнения любого музыканта посещают. Вот ты как сказал, заниматься ли музыкой. Ты думаешь, мне это не приходило в течение моей жизни? И не раз. И вот я сейчас также записываю, уже мне стыдно сказать, глядя тебе в глаза, 16-й альбом уже свой сольный.
1: Вот. Какие мои годы?
0: Вот. И я понимаю, что, наверное, вот так вот мыслить альбомами я уже не хочу. Оно будет писаться, да, синглами, там, не важно, на альбом наскребется, на альбом, но когда ты уже себя настраиваешь вот на вот этот вот объем работы альбома, хотя бы там 9 вещей, да, ты немножко себя изводишь этим, если вдруг что-то застопорилось, да, и ты вот про эту душность сказал, да, ты не понимаешь, куда двигаться, как, что, и вот это вот, дай бог, действительно, слушатели, а я знаю, что слушатели неформатного радио очень большое количество музыкантов слушают, и я думаю, им это знакомо, это чувство, когда вот все забрасываю, потом через неделю бах.
1: У нас еще на эту тему в театралке от главного мастера было такое выражение, что самое отвратительное ощущение на сцене — это когда тебе душно и скучно. Когда ты выходишь, ты волнуешься, естественно, ты начинаешь, ну, тебе становится душно от этого, потому что у тебя там краснеет лицо и так далее, и никакой отдачи в зале, и тебе душно и скучно. И это просто такой ад для любого артиста.
0: Слушатели Информатного радио, желаем, чтобы вас не посещало это состояние, да, чтобы оно все лилось, все сверкало и не краснелось, не падало на землю, а парило все. Еще раз напомню, для вас свои песни пел Денис Засимов, а ведущий Юрий Артызов, программа «Все гениально просто», Информатное радио. Будем прощаться. До новых встреч.
1: До скорой встречи. Спасибо всем за внимание. Давайте встречаться чаще.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавшие более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, KISS. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн-клуб» в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении, на ABC, в программе «Дик Кларкс концерт». Песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
1: Неформат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Год за годом идут, снег съедают дожди, солнце яркое будет с утра. Только смотришь, полжизни уже позади, и о вечности думать пора. И все чаще сомнения мешают уснуть, молотками в виски колотя. Так ли жизнь удалась? Тот ли выбрал ты путь, раздавая себя по частям? Вроде все, как у всех. В шесть будильник звонит, вырывая из грез, как багор. Ежедневных простых действий твой алгоритм, точных телодвижений набор, словно бритва отточен. По 9 часов отдаешь ты работе своей. Труд, конечно, противен, тяжел и дешев, провоцирует только мигрень. 3 часа на дорогу, туда и назад, если в пробку не встал на пути. Раздражение, злоба, депрессия, мат изнутри начинает трясти. Ужин поздний, согретый женой в попыхах, борщ, котлеты со стылым пюре. Разговор о погоде, коллегах, деньгах. Смотришь, снова темно на дворе. Ни до плотских утех, ни тебе, ни жене. Измотались, и рано вставать. Прочь важнейший инстинкт, отдых ясно нужней. Чудо острова манит кровать.

Мало прилег сон, конечно, сняло как рукой. И привычно в мозгу застучал молоток, разгоняя блаженный покой. Что ты делаешь здесь? Для кого? Нахрена? Посмотри на себя, чем ты стал? Ипотека, работа, пюре и жена. Ты об этом ли в детстве мечтал? Ты ж как будто хотел покорять океан, в небесах совершать виражи, безрассудно бросаться на вражеский танк. Что в итоге? Давай расскажи, что молчишь. Не иначе язык проглотил? Или стыдно признаться себе, что мечты и стремления в одной из могил схоронил, покорившись судьбе? Так зачем же скрываешь под фигой срам? Ты лишь пешка, кричи, не кричи. И, возможно, момент долгожданный настал бросить все и исчезнуть в ночи. От бетонных, постылых, удушливых стен, что закрыли собою весь мир, убежать далеко, навсегда, насовсем. Пусть считают, что ты дезертир со всех ног, за ушедшей навеки весной, захватив только спички и нож. Но семья и работа гремят за спиной в кандалах. Далеко ли уйдешь? Далеко ли сбежишь по пустым площадям вдоль бескрайних заборов стальных? Бунтарей, как известно, нигде не щадят. Даже Бог восстает против них. И трещит под ногами коварный асфальт, ненадежный, как мартовский лед. И тугою совьется петлей магистраль, и безжалостно глотку сожмет. Смог сгуститься, как войлок на стенах больниц для отступников и беглецов. Превратиться сосулька в сверкающий шприц. Пациент, ваше время пришло!

наш безумный, порочный, оскаленный век сумасшедшим считают того, кто забыть не сумел, что пока человек и не предал свое естество. Кто не хочет глаза у экрана ломать, принося олигарху доход. В пробках утром и вечером мертво стоять ради тощенькой пачки банкнот. Кто не верит огульно пустым новостям, пиво вечером в баре не пьет. Не целует сапог обнаглевшим властям и в долгах, как в шелках, не живет. У кого на челе не сияет печать и не видно клейма на руке, кто еще не утратил возможность дышать, видеть свет и внимать тишине.

и опаснее, чем ядерный взрыв. Лишь безмозглых, незрячих, глухих и немых человечество вносит в актив. В пыльном мраке каких-то секретных контор доктор зло беззаветно творит. Нам придуманы деньги, долги, монитор и будильник над этим.

И опять лезет солнце в гробницы квартир. Вроде только что было вчера. Чашка кофе поможет в готовность прийти. 6 часов, на работу пора.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Выдох, вдох, выдох.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри, один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет с дружбанами ограбил магаз и присел на 10 лет. А в тюряге, чё, только песни и петь. Чё он и с удовольствием делал, пока отбывал наказание. По УДО вышел, женился, устроился на автомобильный завод. Видите, работал даже косметологом. Купил домик, а параллельно собрал трио. Джонни Джонсон трио. И начал играть в кабаках Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Роуд 66.

Чак Берри по совету Мэдди Уотерса в мае 55 года вышел на Леонардо Чейса, владельца блюзового лейбла Chase Records. Тот заинтересовался его экспериментами с кантри, нежели его иным блюзом. И, к удивлению самого Берри, 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Мэйбелин», сочетавший в себе напор ритм-блюза и стилистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритм-блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полные неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. «Maybelline».

конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в 20-ку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы... офигенную песенку «Johnny Be Good».

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в России.

0: Участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали.

мои зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки. А ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходно, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать, я буду биться и ломиться, буду двери вышибать, но мне плевать. Я буду ждать, я лучше всех,

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Эмиль Яковлевич Горовец. Еще один человек, подтверждающий факт, что в Советском Союзе все пути были открыты. Паренек из маленького мыста Гайсин в Винницкой области, где по-русски никто и не говорил, стал одним из известнейших и популярных певцов Союза СССР 60-х годов, продавший более 20 миллионов пластинок. На Западе это был бы мультиплатиновый статус. Ведь я бы его назвал первым панком. Такие песни, как пел Эмиль, наверное, не пел никто. Слушаем. «Люблю я макароны».

Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жизнь же дикая. В основном, конечно, Эмиль Горовец исполнял еврейские песни на идише. Был продолжателем еврейской традиции и в эмиграции. Он пропагандировал и исполнял советские песни на идише. Знакомил, так скажем, мировую публику с творчеством советских исполнителей. Но все-таки уехал из России на пике своей популярности. Бросить многомиллионную армию поклонников и почитателей его таланта, ну, понимаете, хорошего в этом-то мало.

Уехав из СССР, он первое время был в Израиле, но, не найдя там применения своего таланта, переехал в Америку. Преподавал в школе, работал на радио, открыл в Манхэттене ресторанчик «Балалайка», где сам и выступал. Ну, короче, как-то так. Но певец все-таки был классический. Советую послушать его творчество. Много положительных эмоций, дамы, господа, вы получите. «Я достану луну». Эмиль Гарантец.

Москве по ночам нет звезд. Все звезды, что ли, с неба схвачены, горит лишь одна луна.

Москвы. Тому назад уж 2 часа, как за полночь перевалило. А луна то спрячется в омуты крыш, то в реке пустит лунного зайца, так и тянет о главном ей душу открыть. Да ведь это ее не касается. В Москве по ночам нет слез, люди спят

качает права. Да пошел ты, чай не трамвай. А луна смотрит ласково из черноты, то вдруг взглянет надменно и гордо, так и тянет назвать ее ликом судьбы. Да уж больно глупая морда. В Москве по ночам нет тебя. Где ты сегодня, наверное, на Марсе? Горит в изголовье свет.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает босая через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигатор и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом. И кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

бачимо голодних і замучених. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело. Такое дело, карьера на карьере между землею и небом.

начиная с 12 лет. Мы также посылаем в лагеря ушедшим след. Там им светит от 3 до 25. Так тысячи детей умирали, рождались заперти. Более 50 детских колоний, более 90 домов младенцев. Скажут спасибо, товарищи Сталин.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группой «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес. Величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 51 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими, скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. Напиши мне, мама, в Египет. Марк Бернес.

бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок, вдруг

Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине, Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь. С расклейщика афиш. Работал зазывалой, ну, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссури. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.

бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь.

0: со мной ничего не случится.
1: В 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой, таких как Умара Магомед в фильме «Далеко от Москвы», Чубук, «Школа мужества». В этот период появились такие песни, как «Если бы парни всей земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Москвичи». Ну и тут нашлись злопыхатели. В 58-м году началась травля Бернеса. Начали, так сказать, искоренять пошлостью в музыке. Ну а как же, статья вышла, «Звезда на Волге», нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны?», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина?» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни, Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
2: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

На площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили, мы уже никуда не идем. Эту книгу брось в печь, ей необходимо очищение огнем. Мы проснемся весной, когда зацветет наш обугленный сад. Мы бы были не мы, если бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

тьмы ни света нет. Сбивает с толку нас то, как светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил текучий полумрак. Светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил текучий полумрак. И сажу отбелил, не отличил.

вот, внушение кнутом за нравственность сойдет. Нет никакой любви. Химическая блажь. Лишь тот неуязвим, кто распознает фальшь. Сквозь снегопад невзгод, сквозь пляски на краю, и в культ не возведет иллюзию свою. Нет ни добра, ни зла. Придуманы они как будто на века, но пролетают дни, наращивая люфт, срывая тормоза и с минуса на плюс, меняя полюса. Ни яви нет, ни снов, ни воли, ни цепей, ни рая, ни котлов, ни бога, ни чертей. Чисты кругом холсты, реальности объем, лишь кокон пустоты. И ты, как в гипсе, в нем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.